0: Андрей Фан. Рузан.
1: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-радио.
2: Утреннее, интерактивное, туманное утреннее шоу, друзья. Я не знаю, видимость ограничена. Все внимание, все внимательно, все внимательно. Да, есть что происходит. WhatsApp, если, ну, я про план осторожности ситуации и информации. Если ничего не происходит, тоже WhatsApp, пожалуйста. У нас такая... WhatsApp для всех случаев жизни. Но он работает 24/7, как и топ-радио, с хорошей музыкой и настроением пятничным сегодня. Сегодня вечером большая тусовка. Сегодня есть о чем поговорить, есть к чему готовиться. Еще два билета разыграем. Мы и все коллеги потом дальше уже в течение всего дня. Но если нет, то можно всегда Ticket Shop LV, да, пожалуйста, приобретаем. Хотя, думаю, на входе тоже какая-то возможность будет. Просто, наверное, чуть подороже. Короче, мы всем желаем доброго утра. А почему я себе мы? Рузана где-то сейчас кому-то рассказывает про Италию. Не-не, ну, конечно же, мы вдвоем сегодня, поэтому до 10 утра утреннее шоу в любом случае состоится и именно в дуэте, и с большим количеством классной музыки, с которой мы и продолжаем. Мы с тобой, радиослушатели. Мэри Краймбери с треком «Я так и знал». Ты так и знал, боже мой. Да что у меня с местоимениями сегодня?

0: эту пятницу.
1: Только на одну ночь. Легенда возвращается.
2: Enjoy.

я вот не помню, рассказывал ли я про калькулятор, в котором встроен чат-GPT. Я, может быть, рассказывал, ну какая разница, да? Просто появилась инфа, что его продают. И я не знаю, просто, ну, как бы в промышленных масштабах его производят уже или нет. Но вот был сначала один умелец, который объявил о том, что... Он встроил, им удалось встроить в калькулятор, ну, с виду обычный калькулятор, удалось встроить туда нейросеть, которая с маленькой камерой, не абсолютно незаметной, и с калькулятором делаешь фотографию. То есть он выглядит даже, он работает как обычный калькулятор, у него все в порядке. Но его можно переключить в режим AI, Artificial Intelligence, и тогда, используя камеру, можно сфоткать, к примеру, контрольную, и он выдаст там решение примера, если вдруг необходимо это ученику. Я что-то припоминаю, что в мои школьные годы даже калькуляторы были запрещены. Считай все сам, столбик вперед. Зря учили, что ли? Сейчас я так понимаю, что детям разрешены калькуляторы. Они же, конечно, пытались говорить, что у меня в телефоне калькулятор, но такой не прокатывает. Телефоны у них отбирают. А вот калькулятором, пожалуйста, пользуйся обычным. Хоть для чего-то они теперь нужны еще остались, правильно? Ну вот, и такая вещь, как искусственный интеллект в калькуляторе, это просто супер чит-код для любого студента. Говорят, что продают его за 125, где продают, непонятно. Продают ли их много или только один-единственный, который смастерил этот умелец, потому что если это один-единственный, то 125 как будто дешево. А если кто-то, он поставил их на поток и производит массово, то нормально, наверное. Ну, что скажете? А как в школьные годы вам удавалось обмануть систему? Потому что что-то я не помню, чтобы нам можно было. Нет, там где-то в каких-то случаях можно было калькулятором, но это было как бы в основном все. Нет, никаких калькуляторов. Сейчас вот, пожалуйста. Не знаю. 25037, WhatsApp для общения, все как обычно. Кайго, Take Me Back, далее на Топ Радио, и всем доброго туманного утра.

0: Ой, ну ладно, хорошо. Сначала про спорт или про музыку. Про спорт, про музыку. Я не знаю, про что.
1: Про спорт, давай.
0: Давай про спорт. Да-да-да.
1: Закончим красиво, музыка, да.
0: Да. Одна девушка стала получать странные смс. А эти смс были с отчетами о результатах забегов. Забеги. То есть человек бежит, и результаты приходят в виде смс. Ну, какая-то странная, какой-то сервис, какая-то странная система. Я не знаю, бегуны, объясните, что это такое, как это работает. Короче, ну, по всей видимости, какой-нибудь трекер или какой-то. Это штука с функцией отправки, наверное, результатом по СМС. И человек неправильно указал, ошибся в цифре номера. Неправильно указал. И какой-то женщине регулярно приходит, как некий, скажем, там, к примеру, Константин.
1: Это история любви? Это?
0: Может
1: Нет?
0: быть. Потому что она нашла его.
1: Ага.
0: Да-да-да, она решила.
1: О, прикольно. Так,
0: все непросто. Ну, ты знаешь, сейчас в мире интернета очень здорски и просто достаточно найти человека, ну, который оставил какой-то след. В данном случае, да, это его забеги. Я так понимаю, что там было или там что-то вроде маршрута, или что-то вроде... Ну, там были геопозиции, может быть, геопозиция, знаешь, ты вот пробежал вот столько-то.
1: Ага.
0: Короче, СМС-ки, значит, с мероприятия, ну, с этого спортивного,
1: Андрей, да.
0: Регулярные, и она таким образом пошла, пошерстила все соцсети, нашла, и они жили долго и счастливо. Хочешь так, чтобы была история заканчивалась?
1: Не, ну могу, правду, давай правду.
0: Нет, пока
1: конечно,
0: просто
1: хочу.
0: Нашла его.
1: А, ну они что там?
0: Да, ну они встретились, она оказалась, что ошибся в одном, ну они пообщались, потому что она ему сказала, он говорит, ой, ошибся в одном номере. Телефона в одной цифре.
1: Да.
0: Скорее всего, он просто исправил, она больше не получает об этом смс-ке. Возможно, они пошли в... Давай, так для тебя тогда.
1: Давай.
0: Теперь твоя часть, которая тебя касается. Они пошли в кафе, он ее пригласил.
1: Давайте выпьем кофе.
0: Да,
1: я
0: да,
1: вам,
0: да.
1: Я вас угощу, раз, угу. Ну, вы так уж так помогли. Хотя,
0: да.
1: Что она помогла? Она не ну, а что она помогла?
0: Они пошли в кофе. Но они современная пара. Давайте сейчас тоже продолжим. Они достаточно современная пара.
1: Взяли
0: они каждый сам себе.
1: И,
0: да, да, да, и мачо.
1: Мачо.
0: Да, они каждый сам себе заплатили за свой кофе. Потому что. Потом он пригласил ее на ужин. Там у них раздельный счет.
1: Боже,
0: да. Они же поженились, у них был раздельный бюджет.
1: Они сначала сразу все границы обозначили.
0: Да.
1: Да, что
0: все
1: кому нравится,
0: поработали
1: что
0: с психологами,
1: нравится.
0: Да, подписали брачный контракт
1: да.
0: И жили долго и счастливо.
1: Супер. А
0: развелись
1: музыка?
0: В один день.
1: Давай про музыку теперь.
0: Про музыку чуть позже. Всем доброе утро, друзья. Если что, WhatsApp 25037. Какие у вас спортивные достижения? Кстати, говоря о том, чтобы найти человека, недавно нашел кошелек. Ну, жена нашла, да. Ну, говорит, валялся на улице, просто вот кошелек. Буквально просто, ну, не знаю, секунд 20 мы искали человека, написали ему все, приехал, забрал.
1: Ой, ну класс.
0: Очень легко и быстро, да. Ну, приехал с конфетами, да, да, да.
1: Молодец, красавчик.
0: Да, да, да. Но, я говорю, найти человека вот сейчас вот так вот просто. Вот и слышно было, как пальцами щелкнул?
1: Очень слышно.

0: Так, а что я про музыку? А, нет, да, вот грустная хотел. История. Не хочу больше.
1: Грустно? Все.
0: Ну ладно,
1: но
0: нормально.
1: Мы ее переформатируем. Да, давай. Нет? Или не получится?
0: Ну там, в общем, человек попал в аварию и частично потерял память. Да,
1: интересно. И, это про фильм какой-то?
0: Нет, это реальный случай.
1: Подожди, а реально можно потерять память? Ну, как-то мне кажется, что это реально что-то из фильмов.
0: Ну, есть. Наверное, но в принципе, почему нет? Откуда в фильмах это взялось? Конечно же, существует такое медицинская история такая.
1: Ни разу не слышала вживую.
0: Ну, это, честно говоря, при определенной, наверное, сильной достаточно аварии и травме, как бы не хотелось бы уточнять. И желаем, чтобы никто не пережил такое. Но тем не менее.
1: Это происходит как в фильме этого Берна, как его там?
0: Да, 100% не так.
1: Наверное, не так.
0: Что ты потом вспоминаешь, что ты супергерой и можешь всех мутузить направо-налево и уворачиваться от пуль.
1: Не так, да?
0: Нет. Скорее всего, ты просто вспоминаешь, какая у тебя была никчемная жизнь, такой, лучше не вспоминал бы, наверное. Ну, или что-нибудь другое. Ладно, короче, его друг, да, он говорит, привет, я твой друг. Он говорит, кто ты? Ну, естественно, он же потерял память. Он говорит, и подумал, как помочь человеку, восстановить. И он с помощью музыки, его любимых треков, он говорит, этот трек. Да, и они, короче, там вызывают только сплошное умиление. Они вдвоем сидят, листают.
1: Это реальное видео смотрел? Историю?
0: Ну, не видео история, но просто там они как-то, как типа что-то стрима, да, как они вдвоем сидят и переслушивают его любимые треки, листая Spotify, да, там, как по каким-то плейлистам, выбирая, он там прям приготовил ему там. И иногда, он говорит, что-то, какие-то треки он вспоминает. Говорит, в основном Kanye West и Daft Punk. Я бы... такая же ситуация у нас с Ларокой. Вот только что сыграл, вот буквально один трек назад, и наши слушатели сразу за воспоминания говорят, мурашки побежали.
1: Да.
0: И говорит, отличное утро начинается и так далее. Ребят, мы сегодня весь день будем вспоминать лароковские треки для как раз-таки разблокирования тех самых воспоминаний, которые были 26 лет назад и потом в течение какого-то продолжительного времени, когда мы посещали это заведение на Брибус 96. Ну и не забываем, что сегодня вечером есть возможность опять окунуться в эту атмосферу. Кто захочет с помощью радио и услушая прямую трансляцию, как это было, возможно, раньше, а кто-то может присоединиться непосредственно к месту проведения событий, Брейбус 96, адрес тот же, запомнить несложно, дорога туда уж слишком хорошо протоптана. Так что сегодня вечером тусовка Ларока 26 на Брейбус 96. Все классно.

0: по-другому нашел подход к искусственному интеллекту. Он просто перепевает его песни. Тиесто и Джордан Шоу с треком «Hold Me» через 2 минуты на топ-райд. Это все мозг, который мы скоро услышим.
1: Deviņas Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai no 2. Oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.
2: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
3: Aga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
4: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
5: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
4: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Свекла 1 килограмм 29 центов. Утка, начиненная грибами и крупой, 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl.

топ-радиостанции на дорогах и пробки столицы Лиелар-Басыканцем в сторону Вантового моста 5-минутная пробка и на Вантовом мосту 5 минут в сторону центра. На Даугавгривус перед Болью 5-минутная пробка и также на Карля Улмане Гат в сторону Венебас-Гатвы приблизительно 5 минут. Венебас-Гатвы в сторону Карля Улмане тоже 5-минутное затруднение. На Ладгалас 15-минутная пробка и там поменяли, что полосы какие-то поперекрывали, да, потому что в последнее время там достаточно большие затруднения. А также на Круспилс примерно 10 минут и небольшая пробка на Гранита в сторону Круспилс. На Ладгалас, кстати, около поворота на Круспилс также 10-минутное затруднение. Движение также затруднено и на Брибас в сторону воздушного моста, 10-минутная пробка. Также Густав Земгалагат в сторону Брибас тоже 10 минут. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25 на 307.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Андрей Фан.
1: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-радио.
2: Ну что ж, утреннее шоу, здравствуйте.
3: Сегодня Всемирный день улыбки. Давайте улыбнемся, друзья, друг другу.
2: Я пошел.
3: И сделаем... Я знала, что ты любишь такое, поэтому сделаем этот мир добрее. Улыбнись рядом, машина вот подъехала, ты такой, эй, привет. Пусть он думает, что ты дурачок. Неважно.
2: Ладно, давай кринжанем. А Международный день кофе был вчера или сегодня?
3: Там был вчера, по-моему. И позавчера был еще в нескольких странах просто.
2: Каждый день по-разному Международный день кофе, ребята. У нас каждое утро, если что, минимум две кружки, это Международный день кофе. Ладно, я смотрю просто
3: сегодня. Ну, нужно аккуратно, если там со здоровьем не очень, то не надо.
2: Так, давайте еще. Ребята, рубрика «День дня». Все делают, почему мы не делаем, называется.
3: Да.
2: Официально отмечается день гуляния по улицам. Отличный
3: сегодня?
2: Праздник. Ну да. Это другие источники.
3: Ходить
2: просто.
3: Надо много ходить. Ходить, надо выйти и идти по улицам, да? Правильно я понимаю тебя?
2: Ну, я не знаю, там разные причины есть, куда идти.
3: Если сегодня будет много людей на улице, это мы с тобой виноваты.
2: Нет, если много людей будут идти по улице, то значит цены на такси сегодня опять залетели. Да, да. Ну и вперед. Короче, так, что еще? Всемирный день вегетарианства.
3: Где ты это все берешь?
2: Ну, у меня свои источники, я же тебе говорю.
3: У меня другие абсолютно праздники вообще.
2: Да, потому что ты празднуешь все.
3: Смотри, в Италии, там, где я недавно была...
2: А я вчерашний смотрю календарь. Все, извините, сегодня день улыбки, все правильно, да.
3: Сегодня день бабушек и дедушек.
2: А я думаю, что они про кофе пишут?
3: Ну, конечно. Сегодня день еще...
2: День ненасилия.
3: Чего?
2: День ненасилия.
3: Ладно.
2: А ладно. Когда день насилия? Ладно, извините. Все, ребят, ну, мы выполнили норму, да, праздников?
3: Давай еще,
2: сегодня.
3: Хочешь еще больше расстроить?
2: В коем

0: Леша Свик, Нилетто и Мэри Го и Аритмия. Далее на топ-радио. Софи Такер и Карлита с треком «Манхэттен» через 2.5 минуты.
1: Labdien, virši!
2: Labdien, mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
1: Paldies, Marita. Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
3: Допустим, после аварии твой автомобиль какое-то время не на ходу. Старая машина предков немного помогает. И в каску с подменным автомобилем очень помогает.
4: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
5: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Как часто в ваших чатах кто-то скидывает сгенерированные в АИ
1: как постоянно. Слушай, это теперь наша рутина.
0: Не, ну нет, ну это как не рутина. Ну развлекуха.
1: Ну как, она уже... Твоя рутина, ты заходишь там... Делаешь
0: это. Не, рутина — это когда ты для работы что-то делаешь. А когда ты...
1: Над кем ты издеваешься?
0: Да-да-да, потому что...
1: Это не рутина.
0: Ну, видишь, дело в том, что раньше... Раньше я...
1: Ну, раньше там, такого не было.
0: Было. Раньше был фотошоп.
1: Да.
0: Мы подрисовывали людей в фотошопе. Это могли сделать далеко не многие. Но там было слишком очевидно, что это фотошоп, потому что не все это делали профессионально. Даже если ты делаешь это профессионально, все равно там слишком было явно и понятно, что это фотошоп. Ага. Почему-то, я не знаю почему. Очень легко это определялось. Сейчас генерацию, ну, есть, конечно, признаки. Ты знаешь, да, есть такие фишки, например, что с перспективой, да, он там не дружит, искусственный интеллект. Не в курсе?
1: Ну,
0: есть признаки, как определить, что фотка сгенерирована.
1: Ну, я просто сразу вижу, что это...
0: Мне так кажется. Нет, но сейчас есть очень красивые сгенерированные фотографии, которые ты не можешь определить, потому что это может быть и красиво сделана фотография. Но тогда проводят линии перспективы, и люди, особенно художники, они знают, что там все линии должны сходиться в одной точке, а если у тебя вот точка пересечения всех линий, это разные точки, да, вот все линии, которые есть на кадре, да, на картинке, если они пересекаются в разных точках, значит, это сгенерированная картинка, потому что он, искусственный интеллект, пока в это не умеет.
1: Да. Окей.
0: Но сгенерированная картинку крокодила в одном из каналов Сингапура, водохранилище, да, очень сильно поверил один человек, да, которому прислал коллега эту фотографию. И он, значит, говорит: смотри, вот водохранилище, крокодил, сгенерировав это. На что тот, говорит, шутка, как в какой-то момент вышла из-под контроля. И эта фотография каким-то образом дошла до Национального агентства водных ресурсов. Угу. Вместе с жалобой. Мол, чего у вас тут крокодил плавает? Что за фигня?
1: Обалдеть.
0: Агентство остановило всю водную активность в этом регионе. 2 дня искало крокодила. И задействовало сотрудников национального парка. Когда шумиха улеглась, фото признали сгенерированным.
1: То есть сразу проверить, ну, никто не
0: подумал. Сначала искать крокодила. В Сингапуре так.
1: А ну... Да,
0: короче,
1: да.
0: Теперь за эту шутку чуваку грозит 10 лет и штраф $7800 США.
1: Жесть, какая!
0: Суд в ноябре.
1: Ужас, блин.
0: Подождем результатов.
1: Жалко
0: несуществующего крокодила. Он такой, ну блин. Так что...
1: Будьте внимательны, не надо так.
0: Ну как не надо? Я даже не знаю. Ну как можно осудить за сгенерированную шутку с крокодилом?
1: Ну нет, он обманул.
0: Кого? Друга? Коллегу? Ну и что? А коллега поверил и отправил, например, да, в службу с жалобой. А кто виноват?
1: Он вводил в заблуждение.
0: Давай, 25037, WhatsApp. Вот считайте, кто в этом случае... Суд будет в ноябре, да? Mm-hmm. Какой вердикт должен вынести суд?
1: А мы сможем посмотреть этот суд?
0: Да я откуда знаю.
1: Как эти все остальные знаменитые? Нет?
0: Ну, подпишись на сингапурский суд, я не знаю. Короче, как вы думаете, что вот должен, если вот вы находитесь среди присяжных, наверное,
1: да.
0: У них. Будем представить, что там суд присяжный.
1: Давайте мы присяжные, и мы ну что делать?
0: Так что, виноват?
1: Нет, ну наказать как-то, может быть, и можно,
0: но если он не виноват, то кто виноват? 25037, WhatsApp.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде в эту пятницу 2 октября. В Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха на всей территории страны сегодня плюс 16, плюс 19 градусов. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: И, в принципе, можно поговорить о том, что сегодня вечером в 10 или в 11, да во сколько открываются двери на Брюбе-106, какая
1: да,
0: разница?
1: Да, в 9.
0: Главное, всю, ну, нет, в 9 начинается прямая трансляция, и если включаю топ-радио, ты услышишь звуки определенного музыки, которая тебя возвращает примерно лет на 20 назад, это будет явно означать, что ты когда-то тоже посещал Ларока, Брюбе-106, и проводил классное время, вообще у тебя было прекрасная юность, молодость и так далее.
1: В Ларокко в 10 уже можно. Я посмотрела афишу.
0: Да, вот, да,
1: 22:00.
0: Соответственно, если мы сейчас подарим 2 билета кому-то из наших радиослушателей, то очень надеемся этого человека со своим другом, с женой, возможно, или с кем-нибудь увидеть.
1: Нет, возможно, подожди.
0: С женой и, возможно, с другом.
1: Да, спасибо. Продолжай.
0: Может быть так. Ну, потому что обычно никто в Ларокко с женой не ходил.
1: Подожди,
0: но немножечко
1: мы все
0: поменялись.
1: Выросли. Все.
0: Да, поменялись все времена. Ладно, что ж, а кто там и познакомился на самом деле?
1: Да, поэтому очень романтично.
0: Да, может быть, романтичная встреча. В общем, мы, как обычно, спрашиваем вас про ваши любимые музыкальные воспоминания с этого места, да, и присылайте их на WhatsApp 25037 нам прямо сейчас. Мы выберем одно, послушаем его, да, даже самое неожиданное. У каждого стасы свои с клубом Ларокко.
1: Не осуждаем, да?
0: Не осуждаем ни в коем случае, потому что иногда они прям такие, которые ничего себе. Все, закинем в рандомайзер, выберем одного, подарим 2 билета и послушаем его трек. То есть трек, который ты хотел бы, чтобы сейчас послушала вместе с тобой вся страна. Окунулись в эти воспоминания, именно в твои воспоминания в том числе, да? Присылаешь нам только название, да? Ни ссылку, ничего ни другого. Только название и все. И все. И желательно без сопроводительного текста даже, да, чтобы мы просто это все быстренько покопировали в рандомайзер, и все. Мы поделимся заодно и нашими воспоминаниями. Один из треков, который у меня очень сильно ассоциируется, потому что и сам мотив, и все происходящее по тексту этого трека, возможно, происходило в стенах Брюбе-106 когда-то. Так что прямо сейчас наши воспоминания, а дальше уже перейдем и к вашим, пока ты их присылаешь нам на WhatsApp 25037.
2: В эту пятницу только на одну ночь легенда возвращается.
3: Enjoy Ларокко Life.

0: live from LaRocca.
1: В эту пятницу прямая трансляция с Бривибас 96. Только на Топ-радио.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € centi kilogramā. Saldkrēma sviests Latgale 200 grami 1,29 € centi. Rimi.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Красину Кай. Выгодные цены каждый день. Стеклянная тарелка 17,5 сантиметров 39 центов. Унитаз Домолетти с крышкой 69,99. Виниловое покрытие для пола 5 миллиметров 33 класс 12,99 за квадратный метр. Красину Кай. Приложение действует в магазинах Красину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: Хорошие цены в магазинах Лац. Сосиски Берну, вареные без оболочки, 1 килограмм от Forever's, 4,39 €. Пшеничная мука Пуру, 2 килограмма, 1,65 €. Влажный корм для кошек Вискас, определенные виды, 4 по 85 граммов, с картой Лац, только 1,49 €. В магазинах Лац по всей Латвии.
7: Ну, сейчас начнется!
8: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба La Rocca.
9: Stop. Riga Style.
8: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Rodion Gordy, DJ Andrew Fan, DJ Andrew, DJ Vortex, DJ Koma. С самыми большими хитами клубов La Rocca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривибас 96.

0: закрыть эту тему уже один раз.
1: У меня еще про медведя есть история. Ну ладно, давай.
0: Ну давай в контекст опять введем для тех, кто не слышал. Человек в Сингапуре, да, по-моему, в каком-то водохранилище нарисовал в нерости крокодила и отправил своему другу как в качестве шутки. А шутка зашла настолько далеко, что получила, значит, эту фотографию самоуправления, начал искать этого крокодила и так далее. И сейчас этому человеку грозит серьезный штраф и даже суд, ну, суд, штраф и...
1: Не, ну он же не напрямую туда им отправил, типа, смотрите, что у вас. Он другу прикольнулся. Не, не виновен. Все, я как присяжный говорю, не виновен.
0: Наш слушатель пишет, нужно гнуть линию с крокодилом, запустить туда реального крокодила, снять реальное видео и подать встречный иск, мол, клевета, не можете что, отличить уже настоящее от ненастоящего и так далее. Отлично. Значит...
1: И он не один такой, нам тут еще написали, что надо гнуть про крокодила. Я бы подкинула крокодила, вот девушка тоже пишет.
0: Я еще не понимаю, а так легко взять и подкинуть крокодила? Вот как бы, допустим...
1: Нет, конечно.
0: Если тебе надо, да, вот где ты пойдешь, возьмешь крокодил, чтобы его подкинуть? Что значит подкинуть крокодила?
1: А ты купи крокодила? Слона, это примерно так же.
0: Вот да. Купи, подкинь крокодила.
1: Да.
0: Так, наказать крокодила предлагает наш радиослушатель. Это из рационального самого решения суда. Ну, хорошо, спасибо за реакцию. Наверное, классно. Я вижу много треков. Некоторые воспоминания будут разблокированы сегодня. Я просто сейчас... Вот это вот MC Вспышкин, шишки падают в лесу.
1: Что это?
0: И так далее. Да,
1: почему я как будто знаю это?
0: А некоторые я даже не знаю. Мы продолжаем получать ваши треки из ваших воспоминаний Слароки. Одна выберем случайный, послушаем и подарим 2 билета на сегодняшнюю тусовку. Но сделаем это чуть-чуть попозже, пока еще есть время. Так что на WhatsApp 25037 свой любимый трек из Ларока. Сейчас соберем все воедино и рандомайзер запустим, выберем.
2: Топ Мьюзик. Песня из ТОП-20.
3: Это ТОП-20. ТОП РАДИО. Лидер этой недели. Место номер 1.

0: Мы продолжим через 2.5 минуты с треками, которые услышим скоро. Moving to the Sun, хит этого лета. И вторая строчка нашей топ-20-ки. Хьюгель и Мал Энджел и Ультранейт. Ну, а также, я не знаю, по мне так будущий хит. Крис Лейк и Крис Лоренцо. Long Jacket. Ну, а также в завершение этого часа еще успеем послушать один из треков из Злорок, который вы присылаете на WhatsApp 2.5037. Все это скоро на топ-радио. Оставайся с нами.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Брейдином. Айзнемшанас Макса Анауду.
2: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
3: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
2: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине «Буфсервис ЛВ».
4: Пригодится осенью в аптеках «Апотека». Скидка 20% на бальзамы для губ «Вазелин». Они обеспечат длительное увлажнение, смягчат и успокоят сухие губы, а также подарят комфорт на весь день. В хороших руках «Апотека».
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīguma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Nu pakrīški, atlīčnie skitki. Riepu garažā LV. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
8: Instrumenti Parkside для ваших больших и маленьких проектов. В магазинах Lidl с 1 октября. Универсальная небольшая аккумуляторная воздуходувка с функцией всасывания 17 евро. Мужские рабочие брюки с подкладкой 14 евро. И набор сверл или бит для отверток 5 евро. Lidl стоит того.

0: также очень нам заходит этот трек в последнее время. Ладно, что ж. Время 5 очередных воспоминаний и музыкального флешбека в Ларуку. Что мы сейчас делаем? Я сейчас этот список, я не знаю, то есть я попытаюсь его хотя бы даже частично озвучить, что нам прислали. Очень много классных треков, я просто буду рад. Ну, например, прислали Вестбам Агата. Ты знаешь такой трек Вестбама? Вестбама, знаешь вообще Вестбам?
1: Нет.
0: Ну, у него был такой самый известный, наверное, что я вот припоминаю, это, по-моему, даже времен еще андеграунда, Hard Times. Hard Times. А этот трек Агата, это мой персональный фаворит. Я не знаю, играл ли он вообще когда-нибудь в Лароке, но я человек такие воспоминания, и Агата, это очень крутой трек. Я буду рад послушать, но не уверен, что это прямо... Ну, ладно, пусть будет. Будущие мамы. Такое вспомнили. Soap is in the air. Опять.
1: Как же без нее?
0: А мы уже слышали ее, кстати, да. War Brothers, Fat Bass. Вот тут точно можно сказать, как же без нее. Madonna Music. Джи Д'Агустино. Бла-бла-бла. Просто прислали ATB. Я так понимаю, что любой трек.
1: Любой трек ATB.
0: Пускай будет. Benassi Brothers, Every Single Day. Вот тут тоже куда без него. Inna, Sun Is Up. Даруда, просто вот прислать тоже.
1: Okay.
0: Любой трек, значит, наверное. Но зато будет очень легко найти того, кто прислал. Даруда. Hit My Heart, Explosion, я тут трек Аюми Хамасаки, я даже не знаю такой трек, честно говоря. Вот этот, наверное, единственный, который я вообще даже не в курсе. DJ Alligator, Human Beatbox, есть такой. Dr. Amel Is My Life, понятно. Marcel Woods, Advanced, Darut, Sandstorm, Blade. MC Вспышкин, шишки падают в лесу. Это так класс. Если это выпадет, я буду долго это искать, наверное. Не плагиат, лето. Ладно. Бенни Бенасси, Satisfaction.
1: Слушай, а скутер, это что? А в чем прикол скутера? Можешь мне кто-нибудь объяснить? Потому что написано, что это же электронная танцевальная музыка, да? Но я так их никогда не воспринимала. Мне казалось, они какие-то аутсайдеры, неформалы, очень странная музыка.
0: Очень крутые. Ты чего, они в Ларуке играли много треков? Нет, нифига. Нет, ты ошибаешься. Rhythm Gangsta, The Crow Song, Husan, Bangra Nights, ну и скутера тут, конечно, тоже предоставлено.
1: Они легендарные, да, но я просто чуть-чуть не понимаю.
0: Да. Put your hands up in the air. Вот, что бы это ни значило, но мы будем это искать. Если это выпадет, давай проверяем, что выберет наш рандомайзер из этого всего огромного списка, который мы опять послушаем. О, это придется поискать. Сейчас.
1: Может быть, кто-нибудь мне пока напишет про свою любовь к скутеру?
0: Есть у нас этот трек. Есть этот трек. Я не знаю. Я, наверное, рад, что он выпал.

0: Наверное, рад, что он выпал. Он очень крутой.
1: Ла-Рока.
2: В эту пятницу
1: только на одну ночь легенда возвращается.
0: Я поздравляю автора этого музыкального флешбека. Это Marshall Woods, Advanced. Да. Отправляем два билета прямо сейчас.

чуть немножко версия поновее именно этого легендарного трека. В оригинале он звучал чуть иначе. Это версия именно с нашей программы Dance Floor, которая по пятницам с 8 до 9. Так что с 8 до 9 именно в этом стиле музыку мы слушаем. Как обычно, здесь ничего не меняется. А с 9 Live from La Roca. А там уже все будет в оригинале, как было раньше, 26 лет назад.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Ситуация на дорогах. Пробки в столице. Густавсом Галагата в сторону Бриба. 10-минутная пробка. Также движение затруднено. На съезде с Островного моста по Лачпушу в сторону Сатаклас. Небольшая 5-минутная пробка. Движение затруднено и на Карля Умнегата в сторону Винибасгата около 5 минут. На Лубанас в районе кладбища небольшая пробка около 5 минут. И также движение затруднено на Ладголос перед Южным. Да, там тоже около 5 минут. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Welcome to the party.
3: Ла-Рока.
4: Эту пятницу.
3: Только на одну ночь. Легенда возвращается.
5: I can't remember what happened last night. All I can remember is a song.
6: Enjoy. Ла-Рока Лайф.

0: live from La Roca.
1: В эту пятницу прямая трансляция с Бривибас 96 только на Топ Радио. Андрей Фан, Руслан.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ Радио.
3: Я очень расстроился, когда ни разу не выпал Grism Gust and the Crown Song, который только что прозвучал в наших радиоприемниках, поэтому решил, что этому треку нужно было прозвучать обязательно в преддверии сегодняшней тусовки La Roca на Бривибас 96. Я думаю, что мы такие флешбеки будем еще в течение дня делать уже вне рамок конкурса, но это был один из них. Оставайтесь на Топ Радио, главное, в течение всего сегодняшнего дня. Все мои коллеги, я думаю, тоже поддержат эту инициативу. Ну а в 9 часов включая трансляцию из клуба La Roca, уже с места проведения событий, прямую трансляцию. Все, что будет происходить там, будет происходить в прямом эфире Топ Радио до 4 часов утра. Всем еще раз классного дня и доброго утра. Это утреннее шоу на волнах Топ Радио. Еще пока туманное утро, но день сегодня обещают солнечным. А мы же пообещаем большой музыкальный день на Топ Радио с самой лучшей музыкой 24/7. Все как обычно здесь. Если что, WhatsApp 25037. Поехали, продолжаем.

0: есть информация.
1: Я спешу с тобой поделиться, чтобы мы понимали, что мир сходит с ума.
2: Только сегодня?
1: Да. И недавно, ну, как мы часто обсуждаем, да, как мы же каждый день, честно говоря, мы обсуждаем уже какие-то события, связанные и новости, связанные с нейросетями, но этому есть причины и объяснения, да, потому что это та технология, которая сейчас стремительно развивается. И, конечно же, новости появляются также стремительно. И буквально ежедневно какие-то, что-то поменялось, что-то разработали, что-то придумали, что-то открыли, что-то где-то какой-то очередной прорыв. И на фоне этого всего есть люди, которые работают в этой сфере, которые видят это все изнутри. И знаешь, чем они занимаются, что они обсуждают?
2: Mm-hmm.
1: Они обсуждают строительство бункеров в глуши и запасы йода. Почему?
2: Почему?
1: Потому что...
2: Скажи.
1: Ну, во-первых, ребята знают чуть больше как о самих технологиях, так и о рисках развития этих самых технологий. Наши познания ограничиваются только фильмами «Терминатор. Судный день».
2: И «Меган» вот недавно был. «Меган Фокс».
1: Что Меган Фокс? Это актриса.
2: Меган Фокс, да, было фильм «Меган», где она там восстала и всех порезала.
1: Класс.
2: Вот ты спойлер, можете не смотреть.
1: Меган Фокс это сделала?
2: А Меган Фокс была этим роботом, которую взяли в дом, типа как помощника.
1: Класс.
2: Да, и она в итоге потом там всех порезала.
1: Супер. Пока что не вижу минусов. Все отлично. Не, Меган Фокс, ну это просто для нее роль вообще идеально.
2: Просто
1: ладно.
2: Так, да, чтобы вот на нее посмотреть.
1: Не говорила,
2: это чисто
1: такой...
2: фильм для этого.
1: Конечно.
2: Да.
1: Шикарный фильм, что не посмотреть на Меган Фокс. Так, короче, в общем, ребята из Anthropic компании, да, это то же самое, что ChatGPT, да, только Claude, Anthropic, ну, короче. Они разрабатывают то же самое, тоже флагманскую, там все, крутую модель. Да, они прямо, ну, по крайней мере, по слухам, да, прям подыскивают пути отхода. Ну, я имею в виду, если вдруг все зайдет слишком далеко. На случай, если все будет из-под контроля. Обсуждают всерьез на своих встречах, значит, покупку земли в отдаленных уголках планеты, да?
2: Да.
1: Может быть, какого-то острова. И вариант... Короче, создание запасов убежищ, запасов йода и убежища должны быть защищены от электромагнитного излучения.
2: Это чтобы
1: подготовка
2: спрятаться от вот именно искусственного интеллекта, да?
1: От апокалипсиса.
2: Ну, именно ты имеешь в виду такого апокалипсиса, который не люди создадут, да, ты имеешь в виду? Ну, то есть искусственный мозг.
1: Ну, люди благодаря искусственному интеллекту или сам искусственный интеллект, там уже не важно, да, ты же понимаешь, что сейчас развитие, ну, то есть настолько стремительное, что там может зайти в любую сторону, может в хорошую, может в плохую.
2: То есть моя история про медведей, да, вот тебе показалось, будет менее интересная,
1: да,
2: чем опять вот
1: дело
2: бояться,
1: в том,
2: пугаться.
1: Что практика показывает, что все заходит всегда в плохую сторону, это закон Мёрфи такой у нас, если хочешь, вселенский.
2: Позитивное радио, подключайтесь, слушайте.
1: Короче,
2: весело.
1: Да, они моделируют катастрофы в своем закрытом каком-то слав-канале, да.
2: Спасите, помогите.
1: Такие настроения некоторые там присутствуют. Причем среди достаточно... и убежище они хотят создать для возрождения человеческой популяции. Может быть, в этом кроется ключ, потому что как еще объяснить...
2: Ага. Ну...
1: Еще объяснить действия людей, покупающих свой остров и там устраивающих там различные мероприятия?
2: Ты еще в эту хочешь, да, зайти? Молодец, Андрей,
1: мы сейчас все темы затронем. Так что с медведями там, рассказывай.

0: про медведя еще, ну, успеем, да, наверное, обсудить. Mm-hmm. Я Рузанну замучил за эфиром, спросил, а какой твой? Какой твой трек у тебя ассоциируется с Ларокой, чтобы нам еще флешбэкнуть здесь? И, ребят, внимание, выбор Рузаны. Он неплох. Что ты хочешь прокомментировать про свой выбор?
1: Ты специально, да?
0: Да,
1: дождался,
0: да.
1: Чтобы я положила в рот кусок хлеба, включил микрофон, и чтобы я не могла оправдаться, да, если что.
0: Да.
1: Я сразу говорю, что Андрей мне дал узкий список, можно сказать узкий список, выбрать. То есть не то, что я хочу, а он мне предложил из того, что он хочет.
0: Нет, так а давай все, что ты хочешь, пожалуйста.
1: Нет, все
0: поменяем.
1: Уже? Нет. Я уже не хочу.
0: Я сейчас поменяю.
1: Я передумала.
0: Ладно, давайте оценим ее выбор тогда.
2: Ларокко. В эту пятницу. Только на одну ночь. Легенда возвращается.
3: Enjoy. Ларокко Life.

0: Live from La Roca.
1: В эту пятницу прямая трансляция с Бривибас 96. Только на Топ-Радио.
2: Ну, кто там прислал, что не проснулся? Проснулись сейчас, все в порядке.
3: Все, проснулись.
2: Теперь огонька поддержит
3: тебя. Я хорошо выбрала, да?
2: Да.
3: Хорошо, хорошо.
2: Сойдет.
3: Про медведя хочешь? Историю.
2: Честно говоря,
3: уже даже как будто бы неинтересно. Ну,
2: вся радиоаудитория прильнула
3: своим радиоприемникам. Уже все проснулись, знаешь, все такие хотят что-нибудь...
2: И последние три минуты под звуки Сандера Ван Дорна ждем, когда же про медведей хоть что-нибудь, какая-нибудь инфа. От медведев ничего.
3: Хорошо, вот представь.
2: Про крокодилов слышали, про медведев ничего.
3: Представь, смотри, уровень концентрации какой у тебя, вот какое у тебя самообладание вообще. Вот ты сидишь, читаешь книгу на крыльце у себя где-нибудь, ну, на скамеечке, скорее всего.
2: Я просто дико интересно, как ты с медведей подвязана.
3: А вот смотри, мужчина читал книгу. Ага. Произошло это 29 сентября только что. Ага. И история разошлась по СМИ. Черный медведь подошел практически вплотную к мужчине по имени Энди Барроу.
2: Да.
3: И просто смотрел на него.
2: По-моему, это происходило не в наших широтах.
3: Да, Аспен, это этот, как его... Ну, в Америке. В Колорадо, Колорадо, да, все, простите, да. И тот мужчина, Энди, рассказывает, что вспомнил сцену с Тирексом из парка юрского периода и решил просто не двигаться.
2: Так.
3: Медведь подошел, понюхал его. Чем пах Энди? Интересно. Дайте свои варианты. И пошел дальше. Все. Представляешь? Ну, это у меня есть еще одна история. Ну, подожди, а что бы ты делал, Андрей, если бы ты увидел медведя? Первая твоя реакция.
2: Я могу тебе точно сказать, что если бы он меня бы понюхал, там был бы определенный отчетливый запах.
3: Не только у тебя, Андрей.
2: Которым я не буду говориться, но он бы о многом говорил о том процессе, который бы со мной произошел в момент, когда если бы я увидел настоящего медведя рядышком с собой.
3: В том же Аспене. Там, видимо, медведи, как коты у нас, да, ходят.
2: Ну, 100%.
3: На фермерском рынке черный опять медведь подошел к палатке с выпечкой, естественно. Естественно,
2: да.
3: Встал на задние лапы и начал требовать товар. Что бы ты делал?
2: А не оттуда же ли прилетело видео, как мужик в костюме медведя бегал и всех пугал? Это не то?
3: Как будто фейковые истории
2: какие-то.
3: Но говорят, что правда.
2: Говорят.
3: Сейчас даже ничему не веришь, понимаешь? Хотя, подожди, у нас недавно медведь ходил.
2: Ну, ходил, да, один-единственный. Его там не понимали, что с ним делать. Да, то ли его выгонять обратно, то ли его в Красную книгу заносить. А как по грибы в таком случае ходить, если там нужно?
3: Вот именно. Да куда там по грибы? Просто пройтись, погулять, да? Потому что надо шаги нахаживать свои. Поэтому уже
2: не вариант. Это же было здесь не в окрестностях.
3: Это было прям под окнами у знакомых моих. Вот прям вот дом и вот.
2: Где-то вот,
3: там.
2: Вот здесь, в
3: Я забыла, как называется.
2: В пригороде где-то?
3: В пригороде, да. Но все равно там люди ходят. Машины стоят. Ну, то есть там обычная жилая площадь. Местность.
2: Ну, что могу сказать? Остерегаемся медведей сейчас, а что?
3: Не встречайтесь с медведями, вот такой.
2: Ну, я бы не рекомендовал все равно. Это совет, как ничего не стоять и не двигаться. Наверное, все-таки лучше как-то избегать.
3: Да, не, подожди. Подожди. Бежать нельзя.
2: Да там ничего нельзя делать.
3: Вот именно.
2: Я не знаю.
3: Страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали.
2: Если бы знали, да.

0: Магнетик. Это то, что мы услышим скоро на Топ-радио. Диджи Годжи, Джейсон Деруло, Мичико. 15 место в нашей топ-20 и в нашем топ-20. Да. И голосуй, если нравится. Через 3 минуты услышим.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2 eiro 99 centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1 eiro 29 centi. Rimi.
2: Hey, mēs nesam izīvoši tevi, nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvoši 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā, nesam izīvoši.
3: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного свежее, волнуемся.
6: Свежее, без добавок.
7: Свежее?
6: Свежее.
7: Без добавок?
6: Без добавок.
7: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
8: Сейчас в Lidl куриная окорочка 1 килограмм 2,69.
5: Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Брединам. Айзнемшина смаксат науд.
10: Красинукай. Выгодные цены каждый день. Мойка высокого давления DeWalt 199 евро. Бензиновая воздуходувка Gründer для уборки листьев 119 евро. Мульча из сосновой коры 50 литров. Всего 3,49. Красинукай. Предложение действует в магазинах Красинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
11: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
12: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
11: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.

у нас время есть еще на какой-нибудь один флешбэк, а также на несколько классных треков. Это Лики Ли, The Magician, Knife in the Heart. Услышим скоро.

0: на расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
1: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Газированный напиток Pepsi, определенные вкусы, 1,5 литра, 1 евро и 49 центов. Чипсы Pringles, определенные виды, 165 граммов, с карты ЛАЦ, только 1 евро и 99 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобно и выгодно доставки продуктов на дом. В Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете LATS.LV.
2: Да, начинается с правильной остановки.
3: Автостопом.
4: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
2: Начни утро с программой «Автостопом». А своим автомобилем выбирай MG. Современные экономичные гибриды, не

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. В эту пятницу 2 октября в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха на всей территории страны.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Стас на рогах и пробки столицы на Ладголес перед Южным мостом около 10 минут. Также движение затруднено на Кагустов-Замгалагат в сторону Врибас. 10-минутная пробка. И на Брибас в районе Шмерли. Там 10-минутное затруднение. Если что-то наблюдаешь на дорогах нашей страны, обязательно рассказывай с помощью WhatsApp 25037. Пиши все туда.

Оплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: пятнично-утренняя часть, ну, не хочу сказать, что завершается, она будет продолжаться в любом случае в твоем
1: присутствии. В моем составе, да.
0: Я же отправляюсь на...
1: знаем мы, куда ты отправляешься.
0: Ну, типа, да.
1: Где мы тебя сегодня встретим.
0: Увидимся, да, увидимся вечером на Бреева 96. Все как обычно. Еще один музыкальный флешбэк в завершении этого утра, ну, как бы утреннего, именно утреннего шоу. Ну, а в течение дня, я думаю, что еще таких флешбэков будет много. Возможность выиграть билеты, возможность приобрести билеты, выиграть это, слушая топ-радио, приобрести это тикет-шоп LV. Ну, или уже непосредственно на кассе. Сегодня вечером большая тусовка и прямая трансляция на волнах топ-радио. Всем отличного дня
1: ждем
0: и до вечера.
1: Stories, ждем отчет.
0: В любом случае.
1: Ваши довольные лица.
0: Вот и так. Не забывай, да, и будет большое количество кружочков в нашем телеграм-канале. Да. Топ-радио, только хорошие новости тоже не без этого. Ребят, всем спасибо. Руза, тебе спасибо за эту неделю. На следующей неделе Наташа вернется уже, надеюсь.
1: Ура, ура, да, конечно, надеюсь.
0: Потому что там, да. Ну, она сегодня уже будет, в пятницу сказала, что на тусовку она тоже присоединяется.
1: Правильно, имбирь, лимон, все себя
0: работает.
1: И пошла.
0: Да,
1: молодец.
0: Да, да, все работает. Все в себя. Ну, она тогда всегда. Это ее девиз. Welcome to the
2: party. Ла-Рока. В эту пятницу. Только на одну ночь. Легенда возвращается. Enjoy. Ла-Рока Лайф.

Пятница. И очень неожиданный трек, очень редкий трек, который, я знаю, что многим нравится. Ну, как ни крути. Поэтому у нас есть разные варианты. Есть, например, ремикс. Погнали.

Ну а что далее? Через пару минут можно даже здесь сказать так: смотрите, какой трек я раскопала. Мне кажется, очень подходит. Кайли Миног, In Your Eyes. Сколько лет этому треку?

человек, которого вы, ну, многие не знают его настоящего имени. Зовут его Гордон Самнер. Па-па-па. Кто это такой? Возможно, кто-то знает. Ну, а для тех, кто не знает, этот человек вот родился в 51-м году. Ему сейчас 75. Его любят очень сильно. Голос у него такой, который, ну, ты узнаешь сразу. Очень много красивой музыки он написал. И зовут, все вы его знаете, как Стинг. В общем, сегодня у Стинга день рождения. Он в молодости он играл джаз. И однажды пришел выступать в черно-желтом полосатом свитере. Ну, вот такая легенда. Другой музыкант решил, что Гордон, он же Стинг, похож на пчелу. Так появилось прозвище Стинг. То есть, ну, кусать, как пчелки. Стинг, ну, это, жалят, вот, жалить. И потом также вот это все, в общем, к нему и с ним и осталось. Сам Стинг потом называл это прозвище довольно-таки глупым, но признал, что именно под ним его знает весь мир, поэтому ладно, пусть остается. Была еще группа, в которой он был солистом The Police, и до нее он успел поработать кондуктором автобуса, рабочим, налоговым инспектором и даже учителем. Учителем он проработал 2 года. То есть где-то есть люди, которые могут сказать: «А, Стинг этот? Да, он у меня английский преподавал». Ну или что он там преподавал. Я думала, что ж поставить, какой трек? Ну, много у него хорошей музыки. Много хорошей музыки. Очень сложно. Очень сложно. Ладно, я вот так вот кручу мышкой, вы говорите «стоп». Ладно, все, я выбрала. Погнали. Кто узнал, как называется этот трек? Это пока еще не конкурс «Угадай мелодию». Он скоро будет.

Говоря о сериалах, вот мы с Андреем сегодня утром затронули такую тему сериала «Калифорникейшн». Кто помнит вообще такой сериал, где Дэвид Духовный играет очень прикольного парня? Я не смотрела этот сериал. Я о нем слышала, я его откладывала, и Андрей, конечно, очень сильно этому удивился и сказал: «Посмотри, обязательно». Хорошо, я добавила его в список, как и другие сериалы, которым я никак не могу до них добраться. Сегодня, например, отмечает свой день рождения. Премьера была в 2020 году. Сериал «Эмили в Париже». Кто смотрел, именно 2 октября он вышел и, так сказать, втянул в свой мир очень многих, ну, как минимум, девчонок. У меня из таких сериалов, которые мне посоветовали, я такая думаю, ну, да нет, да что-то, ну, ладно, гляну. Это было «Wednesday» с Дженной Ортегой. Я никак не ожидала, что мне понравится, но мне понравилось. Какие у вас есть такие сериалы, которые, ну, вы максимально думали, ну, это какая-то глупость, это какая-то чушь, мне точно не зайдет, а в итоге залпом посмотрели все сезоны. Рассказывайте, пишите в WhatsApp 25 0037, пообщаемся.

неожиданные сериалы зашли нашим слушателям. Например, «Молодежка». Да, есть такое, есть такое. Затягивает. Что еще? «Менталист», да, кто смотрел. Кстати, «Менталист» был еще похожий сериал, который назывался как-то...

вам. Здравствуйте, вот никак не думал, что мне понравится American Horror Story, но досмотрел все 12 сезонов. Слушайте, я даже не знала, что там их уже 12, потому что парочку из них я тоже видела. Сейчас жду, когда будет выпуск полного 13 сезона, даже так. А ужастики не очень люблю, не очень нравятся, в принципе. Это на самом деле, да, неожиданно.

знаю, вообще абсолютно для меня что-то неизвестное. Может быть, кто-то тоже смотрел про Слушком. Ну ладно, ни секунды не смотрел «Игру престолов», пишет слушатель, но и что-то вот наподобие того. И тут жена предложила посмотреть «Дом драконов». Да, мы понимаем, да, откуда ноги растут. Ну, типа, если не зайдет, то выключим. И что вы думаете? Я теперь взахлеб смотрю этот сериал. С чем я вас поздравляю? Если у вас есть совместный сериал,

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. В эту пятницу, 2 октября, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха на всей территории страны сегодня плюс 16, плюс 19 градусов. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Латвии 11. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

вижу от вас сообщение, вы спрашиваете, когда можно будет участвовать в конкурсе «Угадай мелодию», чтобы получить билеты. Сегодня уже в Ларокке многие встречаются, и наши слушатели, да и не только. Большая классная тусовка, крутые диджеи, хорошая атмосфера, музыка. Ну, говорят, все как старые добрые. Но это все только благодаря тем, кто туда придет. Благодаря вам. Скоро-скоро разыграю билеты.

что это? А что это за трек? Это Girl номер 2.0. Это Jonas Blue и Who. Новинка, услышим, заценим скоро. Также

0: Через несколько минут.
1: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
2: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.

Вот такая новинка. Girl 2.0. Девочка 2.0. Jonas Blue Hook. Классный трек, классный, хороший. Но знаете, где вы его точно сегодня не услышите? Вы его сегодня не услышите правильно. В Ла-Роке. Хотя вайбик хороший. Такой вот на разогрев, да, когда вот люди как раз-таки потихонечку заходят, собираются.

0: октября, вот оно, сегодня здесь, и сегодня последний день выиграть билеты на это замечательное мероприятие, которое состоится уже этим вечером в 22:00. Подключайся, кстати, если ты сам не попадаешь, то включай топ-радио, потому что все прямиком оттуда будет звучать в твоих колонках. Это уже начнется с 21:00 и аж до самого утра. Поэтому я сейчас включаю свой телефон, как свой, наш топ-радио телефон 250-37. Туда можно уже звонить. И я сегодня выбрала трек, который мне лично нравится. Мне лично меня все устраивает. И я бы его с удовольствием сама бы послушала. Поэтому да вот и он, собственно говоря. А мне кажется, что все, больше даже и не надо. Правда? Или нет? Давайте проверим. Проверим, как, что считают наши слушатели. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Кто дозвонился?
1: Сергей.
0: Сергей, ты слышал кусочек отрывок?
1: Да, вроде бы это был Бенни Бонати, но я могу ошибаться, потому что за рулем.
0: Потому что за рулем?
1: Да,
0: а у тебя там внутри вот это вот ностальгия, не появилось чувство, вот это чувство какой-то давней давности, но такой какой-то очень приятный.
1: Ну, конечно, потому
0: да?
1: что сколько там дней проведено-то, точнее, ночей.
0: Ой, и этот трек тоже там был, правильно? Правильно, да все правильно, конечно. Это Бенни Бонати, ты был первым, и ты сразу же угадал. Сергей, я тебя поздравляю.
1: Спасибо.
0: Напиши мне на WhatsApp, пожалуйста, и я тебе сразу пришлю билеты. Договорились?
1: Хорошо,
0: ну
1: спасибо большое.
0: Сегодня в Ларокке отрыв.
1: Обязательно.
0: Обязательно. Супер. Серега, все, пока. Хорошо.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. В эту пятницу 2 октября в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха на всей территории страны сегодня плюс 16, плюс 19 градусов. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: да и я танцевала, и многие из нас танцевали в Ла-Роке, да? Надо? Ну, конечно, надо. Welcome to the
1: party. Ла-Рока.
2: В эту пятницу.
1: Только на одну ночь. Легенда возвращается.
0: Enjoy. Ла-Рока Лайф. Сегодня вечером будем энджоить, кто на месте, кто у радиоприемника на топ радио будет слушать всю эту движуху. Ну а сейчас Knife Party и Swedish House Mafia Antidote. Погнали!

0: Латвии полдень. Самое время поддержать свои суставы с новым MagniFlex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене, это того стоит. На этой неделе в Лидл. Свекла 1 килограмм 29 центов. Утка, начиненная грибами и крупой, 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
3: Virši, lūdzu.
4: Sveiki, Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10 no 10.
3: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
5: Virši.

0: за хитом.
1: Дневной эфир с Сергеем Литвиновым.
0: Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
0: На ТОП-радио.
2: Ну что, речь шла о зависимости. У Сабрины Карпентер певица пела о том, что чары ее действуют на парня так же сильно, как порция кофе крепкого. Она лишала его сна, заставляла постоянно думать только о ней. Ну а мы своей музыкой будем добивать эту уже рабочую неделю. Если у вас есть зависимость от музыки, от ТОП-радио, это неплохая зависимость. Так что хороших вам зависимостей, не вредных привычек. Хит за хитом на следующие три часа.

Трек только вышел 2 октября 2026 года, и у нас здесь появляется очередной хит от Тиесто, но он здесь, может быть, даже играет не главную роль. Тиесто, понятно, один из самых известных голландских диджеев-продюсеров. Ну а с ним Клеопард Тузент и Чейн. Это молодые немецкие транс-артисты. Именно они отвечают за основу этого трека. Релиз позиционируется как своего рода встреча поколений электронной сцены. Они молодые, он уже ветеран транс-сцены. И это не просто имя Тиесто для обложки. Он уже играл этот трек в своих сетах летом 26-го года, еще до официального релиза. Песня называется «Hard to be around». Также она попала, эта композиция, в его радиошоу «Prismatic 028». Вокал здесь мужской, довольно, кстати, интимный, почти разговорный. Основная фраза здесь «I know I'm hard to be around, like thunder in your quiet house». То есть я знаю, что со мной тяжело находиться рядом, как гром в твоем тихом доме. Герой, то есть, фактически признает, я сам понимаю, что могу быть проблемным человеком. Давайте послушаем эту песню, которая вышла 2 октября. 2 октября? Сегодня, что ли? Серьезно? Вот так вот сегодня с утра поймал за хвост новую песню Тиесто и его новых друзей. Давайте слушать.

0: только эти братья еще будут в нашем чарте. Решайте только вы, Gayazov Brothers Santa Lucia. Но на прошлой неделе они уже официально примерили на себя статус ветерана. 10 недель – это много. Вниз на одну. До сих пор они достаточно востребованы. 6-е место. 2 побеждали. Но в сентябре еще не одержали. Ну, уже и не одержат. В сентябре ни одной победы у них нет. Но летом в августе целых 2 взяли, и в августе они стали, кстати, лучшими с этой песней.
1: Место номер 6. 6-я.
0: За весь месяц. Это дорогого стоит. Сегодня, кстати, мы будем с вами искать не только победителя недели с 7 до 8, но и победителя всего сентября. Узнаем лучшую песню за сентябрь топ-радио. Ну а голосование продолжается. Топ-радио.лв, раздел ТОП-20 или Телеграм. Топ-радио, только хорошие новости. У вас есть еще время до 3 дня. Мы вспоминаем с вами Эдвард Майя, шикарный трек, который был в нашем чарте 3 года назад на этом 6-м. Кстати, тоже вниз на дно.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: пора поговорить о погоде. Я готовил один сценарий, а в итоге я вам выдам абсолютно другой. Ну, по крайней мере, я не могу рассказывать о том, что будет солнечная и ясная погода, когда я вижу за окном, ну, то, что вижу я. Но я думаю, что рижане тоже. Может быть, где-то в Латвии светит солнышко. Расскажите, 250037.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем все еще ожидается преимущественно солнечная и теплая без осадков погода, однако на данный момент, по крайней мере в столице, небо плотно затянуто облаками и существует вероятность, что может и не успеть распогодиться в течение этого дня. Ветер сегодня слабый и умеренный южный, температура воздуха по Земгале около 19, тепла 17-19 в Латгале и Видземе, 18-21 в Курземе. И то это при том, что выглянет солнышко. Так может быть холоднее. В Риге сухая погода со слабым южным юго-восточным ветром. Температура воздуха в районе 20 градусов тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Ну что, кому-то повезло действительно больше, и солнце в Латвии все-таки существует сегодня, прямо сейчас. Красивое, безоблачное, голубое небо в Вентспилсе. Спасибо большое прекрасному городу Вентспилс. Привет! Спасибо за эту информацию. В Риге действительно все еще пока очень сильно затянуто облаками. Никакого солнца нет. Ну, посмотрим. Подождем. Мы терпеливые. Мы это уже неоднократно доказывали латвийцам. Новости спорта, футбол. Что было вчера? Германия-Сербия 2-0. Юрген Клопп наконец одержал первую победу в главе Германии. А Том Бишоп забил свой первый гол за национальную команду. Греция-Нидерланды 2-2. Голландцы проигрывали 0-2. Но могли все-таки спастись от поражения. Дания-Португалия 2-4. Португалия выиграла третий матч подряд и остается единственной командой группы без потери очков. Причем сделала это без Криштиану Роналду. Который, я вчера рассказывал, со скандалом покинул стан своей команды и сказал, больше не вернется в сборную Португалии. Не дают ему игровое время, видите ли. А Уэльс и Норвегия 2-1. Валлийцы неожиданно оставили Норвегию позади себя. А гости почти весь второй тайм играли в десятером. Ирландия-Австрия 2-2. Австрийцы тоже сделали красивый камбэк. Отыгрались с 0-2. А матч на некоторое время даже прерывали из-за протестов болельщиков с теннисными мячами. Израиль-Косово по нулям. Косово после трех туров остается без поражений. Что будет сегодня? В пятницу, 2 октября, после этой песни расскажу.

Итак, продолжаем говорить о футболе, Лига наций. Мы поговорили о том, что было вчера, теперь о том, что сегодня. В 21:45 Бельгия-Турция. Бельгия проиграла Франции, Турция и Италия, поэтому обеим командам нужна победа, чтобы не отпустить лидеров группы далеко. Франция и Италия. Французы идут без потери, еще не пропустили ни одного мяча, а Италия после разгрома Турции попробует продолжить подъем. Босния и Герцеговина, Швеция. Боснийцы забили 6 голов в двух последних матчах, а Швеция уже успела обыграть Польшу и Румынию. Возможно, хорошая будет перестрелка. Венгрия, Грузия. Обе команды пока не выигрывали. Польша и Румыния. Польша пока без побед. Румыния проиграла 2 последних матча. Кому-то сегодня точно придется прервать неудачную серию. Украина, Северная Ирландия. Украина пока идет без поражения, а Северная Ирландия уже успела победить Грузию и сыграла в ничью с Венгрией, набирает очки. 17:00 Казахстан, Молдова. Обе команды набрали по одному очку за 2 тура. 19 часов. Это время и для нас хорошее, и интересное. Кипр, Армения. Армения пока без побед после поражения от Черногории. А Кипр еще не забил ни одного мяча. И в это же время Латвия, Черногория. Латвия после 2 матчей имеет всего 1 очко, а Черногория выиграла оба своих первых матча, поэтому для нашей сборной очень серьезно будет проверка. Ну и еще один матч. Фарерские острова, Словакия. Словакия выиграли оба матча и сейчас лидируют в группе, а Фареры пока дважды сыграли в ничью. Скоро немного

чем Рига провинила сегодня, я не знаю. Продолжает поступать сообщение. Всем большое спасибо, что солнце есть везде, но кроме Риги. Сгаугупился прекрасный теплый денек. Всем привет и самые лучшие пожелания на этот чудесный день. Венспилс прекрасен в любую погоду. Спору нет. Спасибо большое вам. Часто приезжаю к вам. Лепая плюс 18, светит яркое солнце. Выехали из Даугупилса, едем к вам в Ла-Рока, солнце. Даугупилс купается в лучах солнца. Валуксная тоже солнце. Чем сегодня, в пятницу 2 октября, Рига провинилась? Почему у нас нет даже намека? Ну и немного о Формуле-1, самое... Последняя информация в этом часе. Немецкий телеканал Sky Sports Germany подтвердил информацию, что Гран-при Катара на трассе Лос-Аил и Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина состоятся в соответствии с календарем. Так что мы их увидим, прекрасные эти этапы. В эти выходные мы увидим Гран-при Бахрейна, что пройдет на прекрасной трассе в Сепанге, Малайзия. Там были очень... интересные гонки, потому что много есть мест, где обгонять. Пилот Red Bull Исаак Хаджар подтвердил, что потеряет 5 мест на стартовой решетке Гран-при Бахрейна.

0: В Латвии час дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

0: Итак, разбираемся, что с солнышком за час моего эфира. Солнце в Риге так и не появилось. Ну, по крайней мере, это то, что я вижу. Может быть, Рига все-таки не такая и маленькая. Может быть, какая-то часть уже там распогодилась. В Бауске вот сообщают, как и в Риге, нет солнца. Окей. Благодаря вам мы можем корректировать наш прогноз погоды, который рассказываем. А то как-то неправильно будет. Говоришь о солнце, рижане возмущаются. Не говоришь о солнце, все остальные возмущаются. В общем, сегодня еще один интересный день. Дело в том, что 2 октября, то есть сегодня, но в 1971 году было отправлено первое электронное письмо. И можно поздравить с днем рождения одну из вещей, которая когда-то казалась настоящей магией, а сегодня заставляет нас периодически проверять папку спам, потому что письмо, которое мы ждем-ждем, магическим образом берет и не доходит. Ты звонишь человеку и говоришь, где оно? Ну, проверь спам. День рождения электронной почты сегодня. И считается, что именно 2 октября 1971 года было отправлено первое электронное письмо. А не тогда, когда у вас в 2000-х в панельках появился первый стационарный компьютер. Компьютер. Ну, по крайней мере, мне тогда и казалось, когда у меня первый компьютер появился, что в этот момент и у всех все началось. На самом деле, видите, нет, в 71-м году, когда меня еще даже не было на этом белом свете. Его отправил американский программист, и именно Томлинсон решил использовать знаменитый символ собака, чтобы отделять имя пользователя от названия компьютера, теперь мейла. Потому что, почему компьютера? Потому что первое электронное письмо было отправлено между двумя компьютерами, которые находились буквально рядом, фактически в одной комнате. Ну а символ собака использовался в адресах задолго до электронной почты. Когда-то электронное письмо было настоящим технологическим прорывом, чудом. Сейчас этим, конечно, никого не удивишь. Но мейлы все равно продолжают жить даже в эпоху мессенджеров и так далее. Сейчас этим никого не удивишь. Ну, посмотрим, что сможем мы сделать в этом музыкальном часе. Хит за хитом, возможно, удивим вас классной музыкой.
1: Хит за хитом.
2: На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: За пультом.
1: Сергей Литвинов.
0: Я отправляюсь на 3 трека на поиски песни, которая на Топ-радио ни разу не звучала.

рубрика не звучит, и на этот раз мы послушаем песню, которой уже 2 года. 15 марта она появилась в 24 году. Это Матвей Эмерсон, и трек называется «Never Love Again», «Больше никогда не любить». На топ-радио никогда не звучала эта песня, и Матвей вообще редко у нас появляется. Продюсер и вокалист, известный прежде всего в электронной дип-хаус-сцене. О чем эта песня? Название «Больше никогда не любить» практически сразу выдает настроение, хотя здесь достаточно танцевальная, приятная композиция будет. Не какая-нибудь баллада. Герой переживает расставание, человек ушел, он чувствует себя потерянным, ждет звонка и не может понять, почему все закончилось. В припеве звучит обещание «Больше никогда не любить», потому что после этой истории слишком оказалось нашему герою больно. Такое ощущение, как будто этот музыкант вдохновился треком Depeche Mode.

0: чем закончится история на этой неделе. Потому что есть первый прогресс на второй неделе, причем самый большой прыжок был совершен именно этим треком в прошлую пятницу. Плюс 10 строк отыграл с 19 места на 9. Продолжится ли эта счастливая история у этого трека на третьей неделе? Посмотрим сегодня с 7 до 8. А сейчас возвращаемся в...
1: 9 позиция.
0: 24-й год, и видим то, что ровно год назад на этом месте был Астеро Сергей Арутюнов. 12-я неделя, вниз на 3. Они уже сделали тогда больше, чем могли. Первое было.

Все самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: пришло время не только поговорить о сегодняшнем дне в плане погоды, но и на следующей неделе, что нас ждет. Надеюсь, не обману. Это не я придумал, это все синоптики, сразу говорю. Я просто информирую. И надеюсь на лучшее. А в Риге до сих пор солнца нет, хотя все прогнозы обещали, что будет с 11, ну, в крайнем случае с 12, уже 1:30. Субботу 3 октября и в воскресенье 4 октября сохранится переменная облачность без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами возможен туман. В субботу максимальная температура днем составит 15-20 градусов. В воскресенье ожидается более теплая ночь и более прохладная погода днем. На следующей неделе усилится ветер. Во многих регионах пройдут дожди, местами даже сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит 12-16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем в пятницу преимущественно солнечная и теплая без осадков погода, однако в Риге до сих пор нет солнца. Ветер слабый и умеренный южного направления. Температура воздуха по Земгале около 19 тепла, 17-19 Владгале и Видземе, Курземе 18-21. В Риге сухая погода со слабым южным юго-восточным ветром, а температура воздуха в районе 20 градусов тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
0: Далее музыка, и мы будем говорить о том, что происходит в Германии, даже там, где вроде как люди могут себе чуть больше позволить, чем другие страны. Не хочу показывать пальцем. В Германии все-таки начали воровать бензин из-за подорожания топлива. И оказывается, наши сутки не такие уж стабильные, как нам кажется. Ученые выяснили, что продолжительность земного дня постоянно немного меняется.

0: holding you.
1: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
2: Заправляться в Германии стало настолько накладно, что часть водителей перешла к откровенно криминальным схемам. Человек просто уезжает, не оплатив счет. Кражи горючего участились именно на фоне высоких цен. Реагируют на это не только полицейские сводки, но и сами владельцы станций. Некоторые управляющие уже запирают отдельные бензоколонки на ночь, иначе сплошные убытки. Из-за высоких цен на топливо водители все чаще прибегают к криминальным методам. Любопытная деталь. Тяга к бесплатному топливу особенно выросла среди молодежи и людей старшего возраста. Когда цены движутся в сторону 2,5 евро, психологический барьер, сдерживающий преступность, спадает. Некоторые просто уезжают, не заплатив.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
3: Каждую субботу с 10 до 12.

0: много рижанин, Марколы первый раз. Но в Риге, по-моему, он уже давно не живет.
1: Каждому половина.
0: Но шарик-то круглый. Песни долетят и до нас, даже если ты сидишь где-нибудь Мадагаскар, к примеру. Наши сутки не такие уж и стабильные, как нам кажется, или как мы хотели бы, возможно. Ученые выяснили и рассказали, что продолжительность земного дня постоянно немного меняется. Речь идет всего о долях миллисекунды. Но современные приборы это фиксируют, и причина в движении недр нашей планеты. Жидкое внешнее ядро Земли периодически ускоряется и замедляется. При этом мантия компенсирует эти изменения, чтобы сохранялся общий момент импульса планеты. И исследователи считают, что важную роль здесь играет гравитация. Твердое внутреннее ядро вращается немного иначе, чем остальные слои Земли. И его взаимодействие с мантией создает небольшой вращательный момент. Но на продолжительность суток влияют не только процессы внутри планеты нашей, атмосфера, океаны, которые у нас существуют, таяние ледников, о которых ученые постоянно говорят, и даже сильные землетрясения перераспределяют массу Земли и тоже могут немного менять скорость ее вращения, нашей Земли. Так что привычные 2-4 часа — это, по сути, очень хорошее округление, которое мы сами, люди, придумали. Но Земля каждый день буквально немного подкручивает свои часы, и, возможно, нам, людям, именно поэтому и кажется иногда, что как-то очень день быстро пролетел, или, наоборот, очень тянется. А может быть, нам не кажется? World Hold On, Bob Sinclair. Завершение этого часа. И еще одна супер песня после небольшой коммерческой паузы. А я вам говорю, до встречи в новом часе.

0: Латвии 2 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: дело в том, что я решил эту песню Sunshine от One Republic оставить для эфира сегодня в пятницу. Вчера я думал ее поставить, потом в пятницу же тоже обещаю солнце. В Риге солнца до сих пор нет. А я рассчитывал, но песню все равно сыграл. На большей части территории Латвии все-таки солнце сегодня светит. Его видно. Так что большой привет всем тем, кто сегодня все-таки купается в лучах солнца. Ну а рижане без солнца, но с другой стороны, дождя нет, тоже хорошо. И сильного ветра нет, тоже хорошо. Навряд ли кто-то кайфует от этого, особенно осенью. Я понимаю, летом прыгать под летним теплым дождем, но явно не 2 октября. Сегодня этот день предлагает хотя бы на сутки посмотреть на привычный вечер немного иначе. Всемирный день без алкоголя. И смысл здесь не в том, чтобы кто-то кого-то учил или отчитывал за это употребление. Иногда полезно просто сделать паузу и проверить, умеем ли мы отдыхать, расслабляться и веселиться без бокала в руке. Безалкогольный вечер вовсе не обязательно означает, что он будет скучный, потерянный. Для многих людей временный отказ от алкоголя становится способом посмотреть на свои привычки со стороны. И, возможно, что-то изменить. Он хотел это сделать, но вот, пожалуйста, 2 октября, возможно, хороший повод. А иногда лучший напиток для вечеринки – это тот напиток, после которого утром не приходится вспоминать, что было именно вчера.
1: За хитом «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. «Хит за хитом» на ТОП-радио.
0: Хорошего вам сегодня вечера, и пускай будет повод для того, чтобы отдыхать, не злоупотреблять и слушать больше музыки на ТОП-радио.

последняя песня в рубрике «Не звучит хит за хитом», которая не звучит на топ-радио. Это новая песня от Раса «Плачешь под луной». Вполне возможно, что она заиграет у нас после сегодняшнего дня. Но пока знакомимся. Раса — это дуэт супругов Виктории. Кузнецовой. Забавно то, что парня потерял. Как его зовут? Ладно. Короче, супруги и супруги. Они стали известны благодаря мелодичному поп-звучанию с элементами хип-хопа, за который, я так понимаю, как раз парень отвечает. Имя потерял его с элементами хип-хопа и, в общем, цепляющий припев. В общем, их полюбили именно за эти фишки. «Плачешь под луной» — трек с характерной для Раса романтической атмосферой. Там и будет и любовь, и переживания, ночные мысли. И тот самый момент, когда днем еще можно делать вид, что все нормально, а ночью луна знает всю правду. О какой правде сейчас будем слушать и узнавать?

0: Если честно, сегодня хотел отдать последние два билета, которые разыграем на сегодняшнее мероприятие «La Roca 26 лет». Думал просто так отдать человеку, который всю неделю в нашей программе пытался их выиграть, но ничего у него не получалось. А сегодня посмотрел архив на WhatsApp и увидел, что он вчера выиграл все-таки у моих коллег. И, соответственно, просто так отдавать не буду. Устроим опять конкурс, разыграем. А на какое мероприятие? Прямо сейчас еще раз эта информация.
1: Ну, сейчас начнется.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба La Roca.
3: Stop. Riga Style.
2: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Vortex, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривибас 96.
0: Итак, мы только что прослушали информацию, что сегодня вечером будет. Рига будет гулять, и не только. Уже многие радиослушатели написали, что уже выдвинулись и едут в сторону столицы из других городов латвийских. Возможно, даже из-за границы кто-то приедет на сегодня отметить это большое событие. А теперь это редко, но зато метко. У нас конкурс, два пригласительных я отдам тому, кто примет участие по номеру 250037 в WhatsApp. Мы только что послушали нашего лидера топа Филатов и Кара «Среди счастливых людей». Этот трек находится в нашем топе 14 недель и на первом месте. И теперь вопрос. Когда эта песня впервые возглавила наш чарт? Возможно, на первой неделе. Возможно, у нее одна неделя на первом месте. И это значит 14-я неделя, вот как сейчас. Возможно, это вторая неделя, когда этот трек лидирует. Значит, где-то еще он был. Может быть, седьмая неделя, может быть, шестая. Гадаем.
4: Место номер один.
0: Поэтому ваши варианты от 1 до 14 присылайте. Когда впервые оказался трек «Среди счастливых людей» на первом месте в топ-20 топ-радио. А я потом подведу итоги, расскажу историю этого хита. И поздравлю победителя. Последнего в «Хит за хитом». Сейчас мы слушаем «Who», «Chimin». Трек, который 5 недель подряд был в нашем

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

0: Давайте аплодисменты человеку, который был первым и правильно ответил. 8-1-7. Поздравляю, девушка побеждает в нашем конкурсе, получая два пригласительных в Ларока. Сегодня 26 лет будет отмечать вместе с динозаврами остальными и с нашими, естественно. Джейми, которых мы знаем, любим, в том числе Андрей Фан там будет. Был вопрос, Филатов и Кара среди счастливых людей, 14-я неделя в нашем топе, сейчас это лидер нашего хит-парада. И это вторая неделя, когда этот трек лидирует. 14 августа песня впервые оказалась на первом месте, это была 8-я неделя. И вот на 14-й неделе, на прошлой неделе песня вернулась на первое место, это оказалась вторая победа этого трека. Поэтому мы спрашивали, когда впервые этот трек оказался на первом месте, девушка с номером 817, который заканчивается, оказалась быстрее остальных. Спасибо за участие в конкурсе. Еще есть билеты, я подглядел, поэтому дождемся моих коллег, которые разыграют еще билеты. Ну или подарят. Посмотрим. А теперь немного о погоде. В субботу 3 октября и в воскресенье 4 октября сохранится переменная облачность без существенных осадков. В ночное и утреннее время местами возможен туман. В субботу максимальная температура днем составит 15-20 градусов тепла. В воскресенье ожидается более теплая ночь и более прохладный день. В начале следующей недели усилится ветер. Во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит 12-16 градусов тепла. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели, следующей неделе, осадков будет больше. А вот в следующие выходные ожидается уже прохладная погода. Что касается сегодняшнего дня.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем преимущественно солнечная и теплая, без осадков погода. Однако в Риге до сих пор нет солнца, но облачность становится меньше. Ветер слабый и умеренный, южный. Температура воздуха по Земгала 19, в Латгале и Видземе 17-19, 18-21 в Курземе. В Риге сухая погода со слабым южным юго-восточным ветром. Температура воздуха в районе 20 градусов тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Ну что, поговорим о том, что больше всего бьет сейчас по нашему кошельку. И, похоже, этой осенью автомобилистам лучше дружить с заправкой. Запасы топлива. Дело в том, что запасы топлива в Европе опустились до очень низкого уровня, а правительства уже начинают вмешиваться. Это в том числе и Латвия сделала, и итальянцы, и немцы. Чтобы цены не улетели и все еще выше, да? И сейчас Европа сталкивается сразу с несколькими проблемами. Рассказываю. Во-первых, перебои с поставками, ограничения на экспорт дизеля и проблемы на заводах. По оценкам экспертов, мировые поставки дизельного топлива сейчас примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки ниже, чем год назад. Это очень серьезно. Латвия тоже уже снизила акциз на бензин и дизель до минимального уровня, который разрешает Евросоюз, но расслабляться, говорят, рано. Дело в том, что дополнительные ограничения на экспорт топлива могут появиться со стороны США и Китай. СМИ латвийские уже вчера об этом рассказывали, писали, и это нехорошая новость. В Евросоюзе также обсуждают возможность использовать стратегические запасы. Пока европейские страны пытаются удерживать цены, рынок остается очень нервным, так что ближайшие месяцы для нас, водителей, просто потребителей, могут пройти по простому принципу. Если вы видите адекватную цену на заправке, лучше не думайте слишком долго.

0: Сергей Литвинов и Автоклуб.
1: Знакомая ситуация для многих водителей. Оставил машину в сервисе, заплатил немаленькие деньги, забрал автомобиль, а через несколько дней появляется та же самая проблема. И тут возникает вопрос, платить за ремонт второй раз или все-таки можно потребовать от сервиса исправить свою ошибку? В Латвии, если услуга оказалась некачественной и не соответствует тому, о чем вы договорились с сервисом, у клиента есть право требовать устранить проблему бесплатно. Если исправить ее невозможно или сервис не справляется в разумный срок, можно требовать снижения стоимости услуги или возврат денег. Первое правило – не затягивать и все фиксировать. Сохраняйте чек или банковскую оплату, заказ-наряд, переписку с сервисом и документы о проведенных работах. Если сервис утверждает, что виновата уже другая деталь, а вы сами с этим не согласны, может пригодиться независимая диагностика или экспертное заключение. Особенно если ремонт дорогой и спор уже серьезный. Лучше сначала спокойно обратиться в сервис и изложить претензию письменно. Какая проблема осталась или появилась снова? И чего именно вы хотите? Бесплатного устранения, уменьшения стоимости или возврата денег? Если договориться не получается, в Латвии можно обратиться за помощью в Центр защиты прав потребителей, а затем при необходимости использовать другие, предусмотренные законом, способы разрешения спора. И важный момент. Если сервис предлагает снова разобрать машину, за ваши деньги сначала спросите, почему предыдущий ремонт не решил проблему и на каком основании вы должны платить второй раз. В общем, после ремонта автомобиль должен уезжать из сервиса исправным, а не с новым квестом для владельца. И если проблема вернулась, не обязательно снова открывать свой кошелек. Иногда стоит сначала открыть папку с чеками, я надеюсь, они у вас есть, и закрыть вопрос с сервисом.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб.
1: Желаю вам кайфовых выходных, которые к нам уже приблизились и прилично близко к нам. Надеюсь, что пятница у вас проходит хорошо. Небо в Риге становится более ясное, но все равно сильная облачность. Кайф! Далее Александр Попов с завершения этого часа. До встречи сегодня вечером в ТОП-20 с 7 до 8. Еще чуть-чуть есть времени проголосовать. Ну а завтра с 10 до 12 мы подведем автомобильные итоги недели. Благодарю вас за внимание. В хит за хитом. Пока!

0: Jaunā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Instrumenti Parkside для ваших больших и маленьких проектов. В магазинах Lidl с 1 октября. Универсальная небольшая аккумуляторная воздуходувка с функцией всасывания 17 евро. Мужские рабочие брюки с подкладкой 14 евро. И набор сверл или бит для отверток 5 евро. Lidl стоит того.

0: Латвии 3 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым MagniFlex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом. И наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Тех, для кого слово «пятница» вообще не означает, что жизнь сейчас вдруг резко станет прекрасной, потому что ведь огромное количество людей работает по совершенно другому графику. У кого-то, например, завтра может быть смена, а у кого-то воскресенье, день рабочий, а чей-то законный выходной выпадает на вторник. И я вот подумала, что нестандартный график — это ведь местами настоящая привилегия. Тебе не надо отпрашиваться с работы, чтобы попасть к врачу, например, в будний день. Можно среди бела дня спокойно поехать по своим делам, когда остальные работают. Можно по магазинам, в конце концов, погулять с наименьшим количеством людей там, хотя иногда задаешься и в будний день вопросами, а где все эти люди работают, которые вот сейчас вот так вот перебирают вещи на шторке. Ну, в общем, сегодня поддерживаем всех, для кого пятница — это просто пятница, очередной день. Ну, а тем, у кого впереди два выходных, тоже вам привет и поздравления. Можно начинать потихонечку расслабляться. В общем, во всем есть свои плюсы и минусы. Ну, а мы здесь находим первые и слегка подсвеиваемся над вторыми, потому что это дневная смена. С вами Лина Исаева. И два часа вместе впереди. Вы на Топ-радио. Начинаем.

0: после нее будем вот слушать эти композиции. I will be waiting от In My Rehab. А у вас что видно из окна? Поделитесь этим на номер 250037 на наш WhatsApp, если вдруг есть такое желание. И вот с этой композицией продолжим сразу после рекламы Girl 2.0. Новинка в нашем плейлисте Top Radio.
1: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
6: Tele2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele2.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
8: Halo, vai virši?
9: Virši klausās.
8: Negribas dīši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
9: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem. Virši!

наконец-то есть технологии, которые наконец-то занялись действительно важными вещами. Китайские инженеры придумали умный рюкзак, который умеет следить за состоянием мышц спины и включать массаж именно тогда, когда они начинают уставать. Потому что в него встроены специальные электроды, и они считывают сигналы мышц и понимают, когда те уже начинают говорить примерно следующее: все, мы закончили, мы так больше не можем, нам нужно какое-то расслабление. И вот тогда включается встроенная система массажа. Причем по результатам испытаний разработчики утверждают, что такой способ восстановления оказался даже эффективнее обычного отдыха и даже классического массажа. Ну и вот здесь хочется сказать, что наконец-то технологии занялись делом, а не только тем, что готовится отобрать у нас рабочие места. Но хотя с нагрузкой и рабочим графиком некоторых людей есть подозрение, что такой рюкзак будет вибрировать без остановки, пока не взорвется.

0: претендентах, но сегодня вечером все решится. А пока что о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Топ-радио о погоде в эту пятницу, 2 октября в Латвии. Преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха на всей территории страны составила плюс 16, плюс 19 градусов. Ветер южно-юго-западный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

сложно и опасно. У него такие магнитные лапы, поэтому он может ползать по металлическим стенам и даже по потолку, ну, прям как настоящий паук, и пробираться по узким проходам, менять положение корпуса, ну, и прямо там заниматься сваркой в этом всем положении. Причем выглядит все это довольно эффектно. Такая металлическая конструкция ползет по потолку, искры летят, и ты уже не понимаешь, это что, это промышленное предприятие или началась та самая часть фантастического фильма, где людям пора эвакуироваться. А то, что роботы сделали похожим именно на паука, я считаю, это вообще не случайность. Это ведь дополнительная техника безопасности для человека. Ведь нам с детства твердили, что на сварку смотреть нельзя. А вот теперь выпустили сварочный аппарат в виде огромного паука, чтобы у тебя точно не возникло желания туда смотреть. Спасибо. О нас заботятся, о нас.

0: Латвии 4 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

что именно эти звуки когда-то звучали в той легендарной Ларокке, которая сегодня снова будет готова принять нас. И счет уже буквально на часы, друзья. Сегодня та самая вечеринка. Если вы до сих пор без билета, то еще не поздно запрыгнуть практически в последний вагон. Хотя нет, скажу честно, в предпоследний, потому что совсем скоро я разыграю два билета, и еще одна возможность забрать пару билетов будет позже в вечернем драйве. Так что оставайтесь на топ-радио, ловите свой шанс, и, возможно, уже сегодня именно ты будешь стирать свои подошвы и выбивать искры из-под них. Оставайся со мной, скоро все.

0: бы случиться, но не случилось из-за большого пожара в Ларокке в конце 2007 года. У меня уже есть претендент, который хочет побороться за билеты. Привет.
1: Привет, привет.
0: Как тебя зовут?
1: Меня зовут Макс.
0: Макс, очень приятно. Меня зовут Лина. Ну скажи, Макс, давно ли ты был последний раз в Ларокке?
1: О, в 2009 году.
0: О, как ты четенько помнишь. То есть буквально после реконструкции по-свеженькому, да, ходил,
1: да,
0: ты сел.
1: Да, это был первый и последний раз.
0: Первый и последний. Но тем не менее, тебя это не остановило, чтобы сегодня снова туда пойти. Значит, воспоминания все-таки приятные.
1: Да, очень.
0: Ну, хорошо, ну давай тогда бороться. Смотри, вопрос у меня сегодня заключается в следующем. На начало 2008 года в клубе... На начало 2008 года в клубе было запланировано выступление довольно известного зарубежного артиста, некого рэпера. Но из-за пожара, который состоялся в конце 2007 года, концерт так и не состоялся. И я тебе дам на выбор 5 вариантов ответа. Среди них один лишь, конечно, верный, потому что только один артист на тот момент планировал там выступить, но не срослось. 4 остальных варианта будут выдумкой моей. Готов?
1: Давай попробуем.
0: Да, давай. Какой из этих рэперов должен был приехать выступить в Ларокко? Первый вариант – Ja Rule. Второй – Nelly. Третий – Exhibit. Четвертый – 50 Cent. И пятый – Akon. Твои мысли?
1: Так, Ja Rule, потом что там, Exhibit, 50 Cent.
0: Akon и Nelly.
1: Мне кажется, Akon.
0: Akon должен был выступить,
1: потом,
0: да?
1: Да, больше с R&B связан. Почему-то мне кажется, что... Хотя не все, в принципе, с R&B связаны.
0: Ну давай, надо определяться.
1: Давай Akon, хорошо, пускай будет Akon, была не была.
0: Была не была, была не была. Все-таки, Макс, не была, не была. К сожалению, я тебя вынуждена выкинуть сейчас со скалы эфира, потому что это неправильный ответ. Дадим другому кому-то побороться и выбрать из этих 4. Хорошо, Макс?
1: Да, без проблем.
0: Все, пока. Хорошей пятницы тебе. Привет, следующий претендент на победу.
2: Привет.
0: Как тебя зовут?
2: Константин.
0: Константин, меня зовут Лина. Слышал ли ты варианты ответов?
2: Ну, можно повторить?
0: Конечно. Какой рэпер мог бы выступить в Ларокке, но не выступил из-за пожара? Ja Rule, Nelly, Exhibit, ну или 50 Cent, потому что Akon мы уже убрали.
2: Я думаю, что, скорее всего, что может быть первый, Ja Rule.
0: Ja Rule? Точно? Уверен?
2: Я думаю, что да. Ну, просто как-то так звучит с Ларокой.
0: Просто как-то так звучит. Ну и правильно звучит. Даже
2: да
0: если...
2: ладно?
0: Да, Ja Rule.
2: Я так хотел пойти, когда с женой как бы мы так расстроились и поехали на рыбалку. Вот как получается. Так что после рыбалки и поедем тусить.
0: Все, возвращайся с рыбалки. Пора танцевать, а не рыбачить.
2: Хочу всем большой привет передать ларокковским тусовщикам, танцовщицам, Питеру, Фану.
0: О, сегодня Эдрю. Ты их лично сможешь им пожать руку или помахать с танцпола.
2: Будут мои друзья с Англии, так что увидимся.
0: Увидимся.
2: Всем привет и хорошего настроения пятничного.
0: Yes.
2: Как говорится, пятница, колбасница, или как там было, да?
0: Заряжен по полной, все, сматывай удочки. Едь в Ригу.
2: Спасибо. Да.
0: Все, счастливо. Друзья, ну вот, мы разыграли, и еще 2 билета у нас осталось, поэтому попытайте и вы свою удачу, не зря же вы сегодня натерли свои любимые туфли до блеска. Надо их выгулять в конце концов.

0: на природу, смотреть осень. Она, конечно, пока еще не успела полностью все вокруг позолотить. Деревья только начинают переодеваться, но первые признаки-то уже есть. И самое главное, что завтра, в субботу, вполне погода будет располагать к тому, чтобы выбраться и проверить, как там осень справляется со своими обязанностями сделать нам красиво. Утро будет прохладным, преимущественно ясным, местами с туманом. А днем воздух прогреется до плюс 15, а местами даже до плюс 20. О как! Постепенно станет облачнее, кое-где возможен небольшой дождь, но ничего серьезного не обещают. В Риге будет около плюс 18 и тоже без осадков, так что можно брать кофе, выбирать красивый маршрут, ну, все понимают, куда надо ехать за золотой осенью, и ехать и ловить ту стадию, когда вокруг уже красиво, но еще хочется немедленно... Но еще не хочется немедленно возвращаться домой под плед. Ну а что там у нас с погодой прямо сейчас? Дальше в эфире.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: О погоде в эту пятницу, 2 октября, в Латвии ясная погода без осадков. Воздух на всей территории страны прогрелся до плюс 16, плюс 19 градусов тепла. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: действительно выходные, а всем остальным просто хороших ближайших дней, независимо от графика. Ну и, конечно, отличной тусовки сегодня всем, кто так долго ждал возвращения Ла Рока. Этот вечер наступил. И напоследок небольшой разогрев перед сегодняшней ночью. Трек, который когда-то не раз там звучал. Ну а с вами была Лина Исаева. Запрыгивай на белую лошадь и уезжай в закат. Пока!
1: Ла-Рока.
2: В эту пятницу.
1: Только на одну ночь. Легенда возвращается.
3: Enjoy.

Свет пролетает. Пятница солнечная, классная. Намек на осень есть. Намек на бабье лето есть. Мадонна, на что нам намекает? Уж надо потанцевать уже. Dance 3. Добрый вечер, Артем Демьяненко. Пятничный вечерний драйв. Поехали.

Ваши голосования решают, кто голосовал, молодец. А сразу после рекламы Knife in the Heart. Answers.

Кстати, всегда по вечерам пробки очень актуальны, а в пятницу так тем более. 2:05:37, ну и главный вопрос в пятницу. Какие планы на этот вечер? Я думаю, многие пойдут в Ларроку, да? Все билеты мы разыграли. В карманах ничего не завалялось.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио погоде этим вечером в Латвии преимущественно ясная погода, юго-восточный ветер, слабый, температура воздуха этим вечером на территории Курзамы от 14 на Курзамском побережье, местами до 17 градусов, в Латгале 15-17, в Земгале, Видземе, а также в центральной части страны температура воздуха этим вечером от 13, местами до 16 градусов.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Спилва. Лаби. Иет копа.
1: Это надо слышать. В магазинах Дрогос популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Дрогос. Почувствуй красоту.
2: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Hei, mēs nesen izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez birstēm, kā vēlies, visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
4: Nu, šas načņoca!
5: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба Ларока.
6: Стоп. Рига стайл.

0: пятница. Первая, кстати, да, первая пятница октября. Немного дорожной информации.
1: Дорожную информацию представляет «Евролом».
0: Радиодорожная информация в Риге. Густава замкала Гатвы от Ирицы до Бривибас. Проспект Курзамес от Мазазолы Тудес до Юрмалас Гатвы. Пробка. Также Островной мост от Луцапсала до улицы Телц. Улица Юглас от Яунбитери до Битернеку. Пробка. Также на Лелербес от Венспилс до Дрейленю. Улица Деглова от Рейнвалда до Дрейлинского круга. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Заодно и дорожная информация. У меня, вот если честно, как-то эта неделя просто бах, и ее нет как будто бы. Но пятница, нельзя ее упустить. Заканчиваем уже первый час, и в следующем продолжим. WhatsApp 25037, Роберт Кристиан, the sweetest ass in the world.

0: Next, I follow Rebus. И другие треки сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: Tos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produktu par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kong Strong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc samazini LV. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
3: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Roborock. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
4: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Свекла 1 килограмм 29 центов. Утка, начиненная грибами и крупой 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит!

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Радио дорожная информация. Пробки в Риге на Лепес от Марупес до Атпутас. Также Малиенас от Велдерас до Юглас. Улманя Гатвы от Вациеша до Венебас Гатвы. Кулдигас от Даугавгривас до Слокас. Пробка также на Вантовом мосту от Кипсала до улицы Екаба. И Лилербес от Венспилс до Дрейлину. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Алексей, вас вообще практически не слышно. Вот давайте вместе попробуем.
1: На Южном мосту авария, машина 4 или 5, фура, и съезд.
0: Почти не в этот раз, кстати, когда я запустил в эфир, я практически все понял. Про Южный мост понятно было. Несколько машин, там авария. А вот съезд куда? Помогите, если кто-то услышал, у кого-то громко-громко играло радио. Спасибо, Алексей, в любом случае за информацию. Южный мост, да. Причем несколько машин, почему никто не пишет? Потому что за рулем пассажиры, у вас руки свободны. Напишите, что же там творится на Южном мосту. Мы продолжаем вливаться в пятничный ритм, разогревать вас перед Ла Рокой. Кайго, Макс Макнаун, Take Me Back.

0: а погодь на завтра.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.

0: Ясная погода, пасмурная, немножко пасмурно на территории Курзума в первой половине дня. Восточная часть страны, ясная погода, но и во второй половине дня по всей стране возможны облака, осадков практически не будет, и то они в восточной стране, в восточной части Латвии. Что же я заговорился в эту пятницу? А что еще вам рассказать? Да, дождя практически не будет, ветер сделаем. Сколько там, юго-западный, слабый, до 4 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзума от 15 на Курзумском побережье до 19 по Курзуму. В Латгале 17-20, в Земглавидзуме, а также в центральной части Латвии от 16 до местами 18 градусов.
1: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim Armands Rimi karti saldumiem laima noteiktiem veidiem. Atlaide līdz 40%. Riekstiem Rimi 700 grami atlaide līdz 40%. Virtuves dvieļa Rimi 2 slāņi, 1 rullis, 2,49 €. Rimi.
3: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
4: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
3: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
5: Предложение супервыходных в Lidl с 3 октября. Морковь 1 килограмм 33 цента. На ассортимент нарезанного сыра Pilos с Lidl Plus скидка 30%. На ассортимент свинины с Lidl Plus скидка 25%. Lidl стоит того.
6: Предположим, у твоего автомобиля пробило колесо. Запаска немного помогает. И в каску с помощью на дороге очень помогает.
7: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
8: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji no 2. Oktobra piekdienās 5 pār pus 7 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

Я жду декабря, чтобы посмотреть, где же они окажутся в топ 50, главный топ 50, да, кстати, уже который год, мы традицию не нарушаем, это все в конце года, ну а пока что, а у нас что, бабье лето еще, какая осень, все больше активизировалось людей, которые идут в ларок, мы идем в лароку, Денис и компания, вам привет, так, еще нам Дмитрий пишет, добрый вечер, сегодня только один план и

магазине, да, rdvehicles.lv, много новых товаров для ваших питомцев. Умные кормушки, туалет, поилки, камеры и многое другое. Бесплатная доставка в магазин РД. Электроникс по всей Латвии, да. Выбирайте, заказывайте на rdvehicles.lv. Ну что, мы не останавливаемся, мы только набираем обороты. Через минут 10 у нас топ-20, а пока что...

Сергей уже в студию заходит потихоньку. Надо освобождать микрофон. О, что я вам напоследок тут приготовил, да? Ну, перед Ларокой надо разогреться. Ну ладно, топ-20, там немножечко поспокойнее. Там, как говорится, свой такой вайб. Сергей Литвинов, встречайте. Вам же спасибо за компанию. Очень сегодня энергично получилось. Артем Демьяненко. Спасибо вам. Классной пятницы, крутых выходных и до встречи в понедельник. Пока.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй.

Таких будет в октябре целых 5. С сентябрем мы попрощались, а сегодня еще и подведем итоги всего месяца. Не только узнаем победителя, первого победителя в октябре, но и узнаем победителя в сентябре. Здравствуйте, начинаем топ-20, и у нас по традиции три интриги. Swedish House Mafia, Lucky Lee, Happiness is so sad. Войдет ли впервые в топ-3 этот трек? Он близок, близок был в прошлый раз. Him and Back, No Matter What, после прогресса вверх на 10. Это был самый большой прогресс прошлой недели. Будет ли сильное продолжение и сегодня, но уже в октябре? Ну и третья интрига этого вечера. Смог ли пройти в наш топ? Трек Rise Low от Kimo Sounds, созданный искусственным интеллектом практически на 100%. Посмотрим, поживем, увидим. Послушаем музыку. Пока что ту, которая не смогла в топ пройти. Вторая попытка от Mary Go, «Искра». После этого статистика этого выпуска.

10 треков у нас идут вниз. Минус 10 кто-то, как и неделю назад. Только пятеро идут наверх, у кого-то плюс 9. Два трека останутся на месте, и у нас три новинки. Значит, трое покинули нас.

всего лишь 3 недели в нашем топе был Zerp и Fast Friends. Высшее место 17-е, с 19-го места покидает нас. Также 3 недели были в нашем топе Skinny Love и Bless. С 18-го места улетает, высшее место 13-е. И наш топ безжалостен к отсутствию вашей поддержки. Для него нет авторитетов. Если трек получил мало голосов за неделю, то неважно, был он на 20-м месте неделю назад, в 1-м, или как Fastboy Music Sounds на 10-м, он покинет наш топ. Ровно неделю назад вот эта песня у нас достигла своего пика, своей новой вершины, а уже сегодня оказалась за бортом и не участник топа.

0: один за другим. Прямо сейчас. Место номер 20. 20-е.
1: Вниз на 3-3 недели в нашем топе. Сегодня топ открывает Джейсон Деруло, The Second Voice, Let Me Be. Выше место 16-е.

0: Diamondback, No Matter What, разбивается наша первая интрига. Я рассчитывал, что пойдет дальше. Красивому треку драматичная история. На 19-м месте он появился 3 недели назад, этот трек. С 19-го на 9-е плюс 10 строчек. Самый большой прогресс неделю назад. И обратно, целиком и полностью, зеркальная ситуация с 9 на 19-ю. Минус 10. Сначала плюс 10, потом минус 10. За, можно сказать, 2 недели 20 позиций преодолел Diamondback, No Matter What. Это забавная ситуация.
1: Место номер 18. 18-е.
0: Но Diamondback от этого не легче. 18 место, еще одно падение вниз на 2 недели в топе. Уже 3-я песня подряд у нас, которая 3 недели в нашем топе. Marshmello, Hello.

0: Тронулся. Первый подъем из пяти у нас сегодня вечером. И есть новая вершина у Topic на второй неделе в чарте. Lucky Ones. Плюс три строчки отыграл. Вообще, мы начали по-свежему. Четыре трека, что мы послушали с вами. У них на четверых 11 недель в топе. Это я про те песни, что у нас на последних четырех местах. Для сравнения, у двух лидеров прошлой недели 29 недель на двоих. А те песни, что мы прослушали, 4 трека, 11 недель. Это к чему? К тому, что если песня более новая в нашем топе, это не означает, что она будет выше автоматически. Наоборот, у нас ветераны борются за победы. Ну, может быть, сегодня все изменится. Надо дождаться только вечера. А прямо сейчас 16-я строчка, и вот первый из шести.
1: Место номер 16. 16-е.
0: Ветеранов, шестое место когда-то выше, Серотонин и Джеймс Хайп. Вниз на три сегодня, 14-я неделя.
1: Позиция.
0: Идем далее. Встречаем самую высокую новинку прошлой недели. С 11 места на 15. Две недели в топе. D.O.D.

0: Спилва. Лаби. Иет копа.
1: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Roborock. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
2: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta, maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu, lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz trim vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке. Зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим. Прямо

Претендент номер два в наш топ. Это Knife in the Heart, Lucky Lee, первая неделя. Посмотрим. У нас на очереди наконец-таки первая из трех новинок. Marshmello и впервые оказывается в нашем топе сразу с двумя своими работами. Такого еще не было. Вместе с ним Illenium, Саша, Close My Eyes. Это первая оригинальная совместная работа Marshmello и Illenium. Хотя связь между ними появилась еще почти 10 лет назад. Close My Eyes официально вышла 9 сентября. А вокал здесь у Саши. И он идеально подходит, я считаю, этой истории. Песня о попытке спрятаться от тяжелой реальности во сне. Где можно снова оказаться рядом с дорогим себе человеком. Музыкально здесь встречаются сразу два разных, я считаю, мира. Эмоциональный, мелодичный стиль Illenium и более попсовое звучание Marshmello. Ну а кульминация — характерный Future Bass. Место

0: Второе по силе падение на этой неделе после «Man Back, No Matter What». Вниз на 10, минус 5 строчек у Ольга Серябкина, Дима Орих, 8901. 12-я неделя в нашем топе, выше место 4-е. На очереди у нас вторая из трех новинок, и это песня, которая вышла всего 11 сентября, то есть перед нами практически свежий релиз будет, и это первая официальная коллаборация Just Hooks, молодого британского продюсера, за которого проголосовали, и он с первой попытки проходит к нам в топ, и который в этом году начал быстро набирать внимание благодаря своим релизам и аудитории в TikTok. Вместе с ним Нейтан Доул, уже хорошо вам знакомый британский музыкант. Трек послушаем «Missing You», то есть «Скучаю по тебе», вокал про человека, который никак...
1: Оля, на дискотеку я тебя ждал.
2: Дай мне...
0: В Ларуку. В общем, про человека, который никак не может выбросить любимого из головы и все, надеясь снова услышать его голос. Песня уже получила заметную поддержку.
3: Место номер 12. 12-е.
0: Например, британская радиостанция BFBS выбрала этот трек своим гимном выходных. То есть, ну это не говорит о том, что теперь выходные только этой песни у них звучит, но звучит.

0: слабое утешение для этого трека. Вверх на одну строчку. Лидер второй десятки второго дивизиона. Но всяко лучше все-таки, чем падение. Пока этот трек не оправдывает свое название. Высшее место девятое. Сегодня вверх на одну, четыре недели в топе. Сивили, Артикасти, Бриллиант. У нас перед первой десяткой есть еще одни важные дела. Это подведение итогов всего месяца. Ну что, давайте узнаем лучшую песню сентября. В первую десятку за весь сентябрь зашли 18 треков. На 10-м месте оказался Армин Ван Бюрен, Like a Child. 9-й Swedish House Mafia, Happiness is So Sad, еще впереди. Ave Meet Me in the Dark, номер 8. Номер 7, Ольга Серябкина, Дима Урих, 8901. Уже был этот трек. Мадонна, Мартин Гаррикс, Биза, еще впереди у нас. В сентябре оказываются они 6-е.
1: Пятая позиция.
0: Это лидер недельного чарта и продолжает бороться за победу среди счастливых людей Филатов и Карас. В сентябре первое место, 5-е, 6-е, 9-е, 49 баллов. Пятое место за весь месяц.
1: Место номер 4, 4-е.
0: А вот их вторая песня, там, где рассвет не побеждала в сентябре, тем не менее, по очкам оказалась выше, чем тот трек, который сейчас борется за победу. Дважды номер 3 и по разу на 5-м, 6-м местах. Четвертое место за сентябрь.
1: Бронзовый призер. Место номер 3.
0: В сентябре не побеждали. Были 2-е, 4-е, 5-е, 6-е. 56 баллов. Кстати, так же, как и у «Там, где рассвет». Гаязов Бразерс, Санта Лучия. Третья песня за весь сентябрь. Топ-радио.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Если я буду танцевать. Не взяли первое место. Брали за неделю. Были вторые, дважды третьи. Паста и моя Мишель. Номер 2 в сентябре.
1: Место номер 1.
0: А вот этот трек был близок к победе в июле. Но тогда уступил всего одно очко Мия Бойко и Армин Ван Бюрен, которые уже, кстати, покинули наш топ. А он все еще здесь. Hugel, Moon to the Sun. Лучшая песня топ-радио за весь сентябрь. И вот прошло лето, и осенью этот трек все же взял свое. И сегодня эта песня может одержать свою пятую победу в недельном чарте. И это на 16-й неделе в чарте.
1: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим прямо сейчас.
0: Ну, перед тем, как мы начнем лучшую десятку, я вам предлагаю послушать еще одного третьего и последнего на этот вечер президентов ТОП. Первая неделя. Маренди Эмменбек. Аллилуйя.

0: Десятку, лучший дивизион топ-радио по версии вашего голосования всю неделю. У нас в первой десятке на этот раз одна новинка и два возвращения. Одно состоялось прямо сейчас, но достичь своей пиковой позиции пока что от этому треку Мичико не удалось. Тем не менее, приятные плюс 5 позиций. DJ Goja, Jason Derulo, Melody. 4 недели в нашем топе. Удачи этому хиту.
1: 9-я позиция.
0: Вниз на 2 первое падение в первой десятке принадлежит Ave, Meet Me in the Dark, но они остались в первой десятке, что тоже неплохо. 7 недель в топе выше.

0: Филатов и Карас, там, где рассвет. Сегодня вниз на 3-е место, когда-то выше. Позиция 6 недель в нашем чарте. Что тебе хочу сказать,
1: я 2 буквы Ю. 7-я позиция.
0: Те же вниз на 3 и у Swedish House Mafia. Happiness So Sad. Еще одна интрига разбита. Не вошли они в топ-3 с 4 на 7. А так были близки неделю назад. 5 недель в нашем топе.

0: вам чилила з пісню «Пауза».
1: Пауза. Вниз на три покидает не только топ-5, но и топ-3. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. 7 недель в топе, бывший лидер нашего чарта. А мы врываемся в, получается, уже в первую пятерку. Знаете, шило в попе. Есть такое выражение, и это можно легко отнести к треку «Биза» от Мадонны и Мартин Гаррикс. Вот их история, которая началась 24.07. 16 место, 10. Ладно, тут небольшой разрыв. 8, 7, поспокойнее, 5, потом 11, 6, 11, 4, 14, сегодня опять 5.
2: Пятая позиция.
1: Штормит не по-детски этих, хотел сказать, ветеранов, но, наверное, музыкальных ветеранов тут только один. Артист. Мадонна. Мартин Гаррикс будет гораздо моложе. Тем не менее, это не мешает им сделать суперхит, который уже 11 недель в топе. Плюс 9 строчек. Самый большой прогресс недели, кстати.

0: ветеранов топ-5 просто зашкаливает. В целом у нас 6 треков, которые перевалились за 10 недель. И из 6 четверо в топ-5. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre номер 5. Номер 4 сегодня вверх на 2 возвращается в топ-5 Guys Brothers и Santa Lucia. 11-я тоже неделя. Бывшие лидеры плюс 2 позиции отыгрывает. У нас первая тройка. И сегодня здесь лучшие из лучших. Те, кто спорил за победу неделю назад, сегодня продолжают свой спор. Но в этот раз к ним присоединяется ИИ трек. Напомню, я решил не брать в топ эту песню из-за ИИ. Но радиослушатели целиком и полностью убедили меня, проголосовали за участие этого трека, хотя бы в претендентах, и поэтому он оказался там. А дальше слова были уже не нужны, достаточно было просто за него голосовать неделю, и вот она попала в топ, и сразу, причем в топ-3. Осталось только понять, на каком месте. Это Kimo Sound, нам приходит и Rise Low, и да, номер 3.
1: Бронзовый призер этой недели, место номер 3.
0: Причем это не свежий трек, 19 мая, только сейчас он появляется как новинка в топе. За последние месяцы Rise Low серьезно разошелся по миру. Песня поднималась до 15 места в глобальном Shazam чарте и оказалась в топ-50 сразу нескольких стран. Сам проект остается довольно загадочным. Публичная информация о человеке или людях, которые стоят за этим проектом, немного. И напротив этого трека те, кто имеет опыт побеждать. Сегодня они его пока что обходят. Hugel и Филатов Карас продолжают бороться.

действительно сложно поспорить, красиво создан трек, и, наверное, неважно, сделан он искусственным интеллектом или там много усилий приложили люди. В любом случае, так или иначе, компьютер сам не может что-то целиком и полностью от начала до конца написать, сделать, выпустить, прорекламировать. Какие-то люди стоят за этим хитом. Возможно, придет время, и мы узнаем, кто это был.

0: Последняя песня, которая у нас сегодня в чарте, из 20 остались на своем месте, это две первые песни. Номер один и номер два. Без изменений за неделю. Burn to the Sun на втором месте. Кстати, сколько уже? 5 недель. Номер один 4 недели. Из 16 недель 9 не ниже второго места. Круто! Это заявка на то, чтобы стать лучшей песней всего года. Посмотрим в декабре. А что касается лидера, это третья победа, вторая подряд. Композиция построена на сочетании мечтательного прогрессив-звучания и клубного ритма. Из-за этого трек получился очень атмосферным. Но фанаты, кстати, его раскритиковали. И что самое интересное, за тайминг, так как трек длится всего 2,5 минуты. И слушателям попросту...
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Не хватает времени насладиться ностальгией. Вот за это слушатели, поклонники Филатов и Карс раскритиковали эту песню. За то, что она такая короткая.

Забавно, радиослушатели пишут. Это из-за Ларокки полцентра стоит, Лачбриша плотно стоит. Вполне возможно, да? Совсем скоро трансляция на топ-радио большого праздника Ларокко, 26 лет, Бривос 96. Ну и, конечно же, огромное спасибо, большое спасибо за ваше голосование. Очень приятно делать этот музыкальный вечер каждую неделю для вас, потому что именно вы решаете судьбу этих музыкальных переживаний. Всем счастливых выходных!

0: добрых и счастливых вокруг вам людей. Далее Dance Floor и La Roca на Топ Радио. Берегите себя. Пока!
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов Топ Радио.
2: Топ Радио.
1: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Ну, сейчас начнется.
1: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба Ла Рока.
2: Стоп. Рига Стайл.

0: Okay, man, are you ready to go?
1: I'm ready to go. Now, come on, now crank this motherfucker up.
2: Welcome, my dear friends. Let the party begin.
3: Attention. The dancing portion of this evening's festivities is about to begin.
4: Begin.
5: This is a thrilling moment in all of our lives.
3: If there's a song you want to hear, please let your DJ know.
2: Hey, DJ! Give me a fat beat!
6: Hold on, everybody. Here it comes.
7: And now. Here comes the music.
8: Party mix. Party mix.
9: It's such a good vibration.
10: Ну, сейчас начнется.
11: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
12: Stop. Riga Style.
11: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Rodion Gordy, DJ Andrew Fan, DJ Andrew, DJ Vortex, DJ Koma. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения.

0: Enjoy. Larocco Life.
1: Ну что ж, дорогие друзья, добрый вечер всем, все равно, где вы находитесь. Или вы на ТикТоке, или вы на Ютубе, лайв-трансляция, или все равно где. Самое главное, вы вместе с нами. Ну и мы, конечно, здесь, там, где все началось 26 лет назад. Let me think about it. Ничего думать сегодня. Сегодня мы просто направляемся на Бриви Бас 96.

привет вам! Вы лучше! Чтобы год назад вы еще лучше! Я понимаю, что иногда времени хватает, но следующая вечеринка, я не знаю, будет через полгода или через год. Потому и давайте сегодня меняем планы. У вас были планы на завтра, Димчик, работать.

Ну и, конечно, как самое хорошее, лучшее времена прошлого, не забывайте, «Ла Рока» не резиновая. Получше приземляться пораньше. Некоторые сюрпризы тоже у нас появляются в течение ночи. Свои времена лучше Google столицы тоже приземлились уже с UK. Банда в сборе. Ничего думать. А то не будет о чем друзьям рассказывать.

Смело можно делать погромче. А вспоминаете эти времена, когда я говорил, давайте погромче проверим, как, что там у соседов происходит. Парти-движение на ТОП-радио, а не где-нибудь еще.

Welcome to the party! Динозавры, ты сумасшедшего движения? Это как вы, так и я. Мы сегодня все вместе докажем, что мы все-таки были лучше. Даже мы не были, а мы еще до сегодня можем это сделать. Хотя бы одну ночь.

Fiesta. Ну вот, DJ Кума уже здесь, DJ Эндрю уже здесь. И это музыка, видео тоже уже все готово. Где Родион, где Фан, а и где Ворта?

Никакой остановки, хит за хитом. Напоминаю, кто сегодня вместе с нами на Топ Радио прямо сейчас. Ехали дома, меняем планы. Или быстренько дома, переодеваемся. И сегодня вместе с нами La Roca Birthday. День рождения клуба La Roca на Бриви Бас 96. Это не шутка. Это реальное движение.

0: once again.
1: В ефірі
2: на Рока. Без остановок.
3: Без остановки. Ну вот наконец-то диджей Родион Гордин здесь появился. Скажи привет, братан. Ну скажи привет.
4: Привет. Я здесь. Все.
3: Да, он еще не готов вместе со мной. Но ничего, somebody answer the phone. Подготовка продолжается, он сейчас надгонит, это точно.

Дорогие друзья, давайте, давайте, погромче. Раньше мы были молодыми, красивыми. И мы обучали соседов, что это хорошая музыка. Давайте по-другому теперь. Вы покажите молодым, что это хорошая музыка. А то последнее время слушать эти все сопли, где все плачут по радио, невозможно. Вот это были времена. Ну вот, и Вортекс появился также. Один вопрос, а где диджей Фан?

Вот знакомый голос. Диджей Вэл. Вовчик, ты где? If you wanna party, do it. Come on. Off, off, off, bass. Lighthouse, pump up the bass. Move it, move it.

Вот, дорогие друзья, такой микс для вас сегодня приготовил, просто не остановится. Я же прекрасно знаю, что у некоторых завтра работа. Или день рождения дочки или сына. Но все так, и на чуть-чуть же можно. Раньше-то вы это делали. Арива-рива! Сегодня празднуем день рождения клуба «La Roca». 26 лет. От момента открытия на Брививас 96. Как мы раньше говорили, место встречи изменить нельзя. Get up and dance tonight!

Пер почти самый-самый громкий хит времен клуба «Ла Рока». Кстати, Магуай, я могу сказать, он как я, не стареет. Недавно, не так давно мы его встретили в Германии на фестивале. Зажигает по полной, хотя после выступления еле двигается, не так как мы. Но полно молодца. You know why? Магуай.

0: Enjoy. Larocco Life.
1: Можно? Современная танцевальная музыка должна полностью удовлетворять вкусам продвинутой молодежи. В момент прослушивания трека молодые люди как бы впадают в состояние эйфории и начинают хаотично двигаться на танцполе. Их лица излучают счастье и безмятежность. Перед приходом на дискотеку девочки вызывающе красятся и одеваются, дабы произвести максимальный эффект на окружающих. Мальчики пьют пиво. Эффект достигнут.
2: Вот вы знаете, по моей информации...
3: Это Грув.
2: Это Грув. Грув тоже сегодня у нас будет. Рома Твин уже приближается к нам.
4: Ну, давай, давай.
5: А, вау!
2: Давай, давай!
5: Ты пулеметом пользоваться умеешь?
4: Mm-hmm.

0: Вспоминаем, конечно, времена, когда Рома Твин и Ивар отправились в Америку и победили в танцевальном чемпионате наши два героя своих времен. Именно под этой песню.
1: Я не играю на компакт-дисках. Ну, хорошо, хорошо. Что за компакт-диск?
2: А, бля, эй, выпил я. А, алкаши, выпить всегда к

0: братва жутко здоровая.
1: Эй, а у тебя есть доллар?
2: Что вы имеете в виду? Ну, например. Ну, хорошо, хорошо.
3: Три?

Главные танцевальные хиты времен клуба «Ла Рока» без остановки в нашем эфире прямо сейчас на ТОП Радио. Почти все в сборе здесь, а мы продолжаем. Baby, baby, baby wants to ride tonight.

0: начнется именно сейчас. Это мегавечерина. Это ритм твоего движения.
1: Вот я так пытаюсь подыграть. А может, диджей Уэлл сегодня подъедет к нам? Диджей Уэлл, come on!
0: Все готовы?
1: Тогда все вместе! Давай стареть будем вместе! На танцполе клуба «Ларо»!

Надьи Черина. А вот уже мой партнер с проекта War Brothers, Дунс. Это не наш местный, это из Германии. И настоящий партий-спутник.

Ну и горячий привет диджей Фану, который прямо сейчас находится в одном из самых лучших такси нашего города.

Движение DJ Fan уже здесь на подходе.

Ну что ж, дорогие друзья, все продолжается. Смотрите на будильник 21.48. 12 минут осталось до открытия двери клуба «Нарока» на Брививас 96. А я могу только спросить, where are you? У меня уже тусовка больше и больше становится. Я думаю, что в следующий раз, когда мы будем делать трансляцию, мы сделаем типа таки прямую трансляцию видео на Ютубе, как Армин Ван Бурен делает, потому что здесь просто, ну вот именно так. Только у нас не белое, а все черное.

любимый трек своих времен Демчика. Самое начало времен клуба «Ла Рока». Каролина Маркес, «Мас музыка». Димчик, мы тебя ждем.

знаете, сегодня пришел один из диджеев, спрашивает видео человека, а овцы будут на скринах? Кто был во времена Клуба Ларока, они прекрасно понимают этот трек и овцы.

друзья, нас больше и больше здесь становится. Roma Twins появился также. Вот я смотрю, у них там подготовка с DJ Andrew идет. Вместе будут танцевать сегодня.

0: сейчас начнется.
1: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
2: Stop. Riga Style.
1: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Rodion Gordy, DJ Andrew Fan, DJ Andrew, DJ Vortex, DJ Koma. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривибас 96.
3: В начале было слово. Слово породило ритм. Ритм дал жизнь движению. Пас вдохнул движение, силу.
4: Вот это были времена!
3: Имя этой силы.
4: Это сила?
3: Диджей Аллигатор.
4: Крокодиль был вместе с нами. Дайте времена в клубе «Ла Рока».
5: Это песня, при которой мы должны были с тобой поменяться сегодня. Неужели это так быстро пролетело время?
4: Да, у нас будет еще второй раз, третий, возможно, посмотрим.
3: Руки-руки.
4: Руки-руки тоже будут сегодня. Мы, конечно, все вместе на Бривибас 96 клуб «Ла Рока». А прямо сейчас в эфире за мной DJ Родион Гордин. Он, да, после всем, меня, он после меня выйдет на сцену и взорвет, как обычно.
5: Всем привет, во-первых. Да, и мы здесь сегодня на Бривибас 96 в исторических помещениях ночного клуба «Ла Рока», в легендарных. И сегодня вспоминаем все, что было 20 лет назад, 26 лет назад уже, со всеми героями.
4: Все герои сегодня, все герои. Причем все.
5: Да, Party Papa вместе с вами.
4: Да, Родион Гордин, DJ Andrew, DJ Koma, DJ Vortex, Roma Twins, Полинка и все остальные также на пути уже здесь.
5: Мартинч с нами тоже.
4: Мартинч, да. Самый молодой.
5: Благодаря ему мы сегодня в эфире, кстати. А мы в стерео, я надеюсь.
4: И вот мы смотрим, у нас здесь наблюдаем, молодая кровь появилась в студии за ледом.
3: Only the dance floor can judge them. So people,

0: 22-33-33 на будильнике в нашем студии. Мы все здесь вместе с вами. Мы не хотели вам мешать просто этого прекрасному миксу. Создавать движение сегодняшней вечеринки. Что ты скажешь, Родион?
1: Я хочу сказать, что мы уже 30 минут как открыты, и диджей Кома уже за вертушками.
0: Он там, можно сказать, кумашит.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба La Roca. Stop. Riga Style. На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Rodion Gordy, DJ Andrey Fan, DJ Andrew, DJ Vortex, DJ Koma с самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривибас 96.
0: Вот ты смотри, как нас перебили. Так, извини, это был я.
1: Друзья, Ла Рока сегодня возвращается на Бривибас 96. Мы ждем всех вас здесь. В эфире ТОП Радио прямо сейчас. Легендарный диджей Питер Парси Папа.
0: И еще более легендарный теперь Родион Гордин. И наши друзья из Дании в свое время выступали в клубе La Roca. Cargo in the motherfucking house.
3: Pussy lover.
0: Pussy lover.
3: I'm feeling kinda horny up here.
0: Напоминаю, что сегодня 26 лет днюха La Roca на Бривибас 96. Я смотрю, у меня просто студию так сделано, что у меня впереди зеркало, и я вижу, что за мной. А со мной у меня диджей Рустем. Карго нет, конечно, но Родион Гордин тоже есть. Рома Твин есть. Эксцесс даже появился здесь. И у нас только сейчас разминка происходит прямо сейчас. Hands in the air.
3: Put them up.
0: Кто за рулем, осторожно, конечно, делаем погромче.

что ж, дорогие друзья, смотрите время. 23:13. Настоящие динозавры тусовочного движения. Я вас все так и жду здесь. На Бредибас 96. Клуб Ла Рока. Днюха, 26 лет. Это не шутка. Или вы настоящие парты анимале, или вы как молодежь сегодняшняя. Просто так. А может быть, а может нет, или как, или что. У нас все впереди. Прямо сейчас на сцене клуба Ла Рока. Добрый вас, 96. Диджей Кома заканчивает свой сет. Диджей Фан уже подготавливается, потому что он начнет со всеми хитами из студия 69. После него я, потом Родион Факинг Гордин. Взорвет, как всегда. Ну и потом, конечно, диджей Эндрю прилетел с Финляндии специально для вас. И диджей Вортекс. А вы еще думаете, да?

0: настроение.
1: Супер. Всем хорошего вечера. Ручки выше. Сейчас надо хлопать.

Как вы там, друзья? Макс, как ты там? У нас Лока 69 есть? Спасибо!

У нас этот трек работает только по рядом устой. Макс, овцы готовы на экране? Пожалуйста, пожалуйста, сюда. Сейчас, через 4, 3, 2, 1.

Это один из хитов студии 69, который работал только с видеорядом. Как только на экране появлялись танцующие овцы, весь зал взрывался. Сегодня, этой ночью, вы готовы взорваться? Ворока, студия 69, Red

Лёха, как настроение? Только что сказали, что у нас прямая трансляция на топ-радио на всю страну. Давайте громче. Чтобы нас слышали. Да ладно, что там в Латвии, во всем мире. Китая ночь. Хиты студия 69. Здесь, на Примес 96.

соплорока, да, вот все. Но пока что и снова, и снова. Когда вы видели партипапу, который пляшет после той ночи?

0: love.
1: Live from La Roca, the best dance party in Latvia.
2: La Roca, как настроение? Это вообще как будто погромче хочется, да? Давайте все вместе, давайте, руки выше. Love Generation.

0: вспоминаю.
1: Слова помните?
0: Тебя вспоминаю.
1: Можем все вместе, да?
0: Та радость
1: шальная, да?
0: Зашла заря.
1: И что? Все вместе?

Как дела, Ларока? Вот. Блин, вы все хорошо выглядите. О, а можно посвятить вот эту маечку? Ой, хорошая. Ты специально сделал? Техно. Хап? Я понял. Show me love! Ларока! Студия 69! Прибас 96! Прямая трансляция, нас слышит вся страна, давайте пошумим! Ну давайте громче! А еще громче! Нормально. Здесь скоро будет вот это WhatsApp Ларока. Но это чуть попозже. А пока все вместе, руки выше. Show me love. Прибыль 96.

что, Ларока, слова помните? Все помните? Да давайте громче, нас слышит вся страна!

Так темно было, так романтично, Макс. Давай сделай еще раз темно. Нельзя, да? А то все пересосутся, да? Давай, сила рока, руки выше!

давайте сделаем классную фотку сейчас. Рустем, иди сюда. XS, Кома, все. Анечка, давайте. Фотоаппараты, телефоны, что у вас там есть? Калькуляторы, доставайте.

0: Вася, слова помните, да? Когда я вижу тебя.
1: Вижу тебя. Все начинает меняться.
0: Меняться, да.
1: Когда я слышу тебя.
0: Вот чувак в этой майке тоже помнит.
1: Обо всем. Когда я чувствую тебя, мое сердце бьется сильнее. Ты становишься смыслом моей жизни. Все это я хотел тебе сказать. Но почему-то мои мысли
0: только об одном.
1: Только об одном.

Давайте, Ларока, пошумим. Пошумим громче так, чтобы нас слышала вся страна. Блин, как вас много. Какие вы все классные.

Друзья, это моя коллега Наталья Горбачева. У нее сегодня день рождения. Натусик, с днем рождения! Давайте все! Happy birthday! Ты так думала, да? Все сейчас будут петь Happy birthday to you? Не, мы могли бы, да, могли бы? Нафига нам надо. Натусик, с днем рождения, просто будь счастлива. Давайте просто все поднимем ручки и поаплодируем ей.

0: Pitbull, la roca. Рыжки, рыжки, рыжки, рыжки, рыжки.
1: Встречайся, парти папу. Давайте, руки выше. И что же нам сегодня с этим делать сегодня?

0: Ну что ж, давайте все вместе. Six, five, four, three, two, one.
1: Get up, motherfucker!
0: Русских снимать не могут!

0: Ну, сейчас начнется.
1: Enjoy. Larocco Life.
2: Put your hands up! Русские, давайте все вместе! Как в старые времена!

Давайте, русские, поднимаемся вместе, я вас вижу. Come on!

Live from La Roca, the best dance party in Latvia.

I see you! Party people in the place to be!

Давайте колбасим по полной!

0: Live from La Roca, the best dance party in Latvia.
1: Как старое время, давайте все вместе.

0: Ну что ж, дорогие друзья, La Roca fucking money birthday party tonight!
1: Yo, put your hands up for Party Papa in the house! Все вместе, руки выше!

Let's do party, people! La Roca, La Roca, La Roca, La Roca. А теперь смотрите, Родион Гордин, Краснопостаж, and fucking party people in the place to be. Are you ready?

0: вы думали?
1: Что ты круг? Эй, кто это там рядом с диджеем? Руки прочь от диджея!
0: Диджей Робин Гордин!
1: Пластинки! Эй, диджей!
0: Кому?
1: Слышишь, все нормально!
0: Все нормально!
2: Live from La Roca, the best dance party in Latvia.

Ларока, как настроение? Все, у кого отличное настроение, поднимите ваши руки в воздух. И все, кто знает слова этой песни, вы знаете, что делать.

0: Марокко, как себя чувствуем?
1: Песня думает, вы не знаете слов этой песни.
2: Вы это можете сделать, да?

0: Live from La Roca, the best dance party in Latvia.
1: Нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя.

0: отлично у меня. Дома ждут меня друзья, говорят, что ты по мне скучаешь. Вот, вот, девчонок, так всегда, что солдат от вас письма отойдет сто раз.
1: Come on!
0: Крошка моя, я по тебе скучаю.
1: Марокко!

0: Смотрите!
1: Ларока, как настроение?
0: Вы все еще живы?
1: Сразу после меня будет играть DJ Andrew. Вы готовы? Давайте еще пару песен.

0: Кто в этом зале сегодня?
1: Live from La Roca, the best dance party in Latvia.
0: DJ Родион Горди! Русских поднимаем!